0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, ребятушки, что у нас есть? Время 7:25, и у нас сегодня 30 сентября. Финальный день сентября, месяц, который действительно подарил нам много хорошей погоды, как минимум, ну, интересных, возможно, событий. Но ведь были события и в другие годы. Давайте прямо сейчас окунемся в эти самые годы. Сегодня международный день переводчика. Дин, с какого дагестанского, значит, языка ты можешь перевести на русский нам какие-нибудь слова?
2: Ни с какого, если
1: честно. Ни с какого?
2: Да.
1: А что это ты?
2: Ну,
1: что это?
2: Были, конечно, попытки заиметь азбуку, там, я не знаю, табасаранского языка.
1: Вот.
2: Но как бы на этом все и закончилось.
1: На этом все закончилось.
2: Да.
1: Хорошо, да. Так.
2: Ну, когда родители не сильно в тебя вкладывают знания других языков с детства, мы же понимаем, какая вероятность их выучить.
1: За малым. Я не выучил адыгейский.
2: Так.
1: То есть чуть-чуть осталось, чтобы я мог нормально говорить.
2: Ну, там. А, так, вот. Один в один, Олеж, почти.
1: Как говорят у нас в Краснодарском крае адыгеи, так. Хочешь научиться адыгейскому языку, берешь горячую картошку.
2: Пихаешь ее в рот,
1: да.
2: Правильно?
1: Да, и дальше просто говоришь на русском. Ну, по сути, все тебя понимают на адыгейском.
2: Угу. Вот удобненько. Так, сегодня день мурлыканья и подтягивания.
1: Угу.
2: Сегодня еще день российского интернета, то бишь Рунета. 28 лет мы его отмечаем.
1: Угу.
2: Да, неважно, медленный, немедленный, но он есть, какой-никакой наш.
1: А еще мне нравится, знаешь, когда ты подключаешься к Wi-Fi где-нибудь, и написано «подключение без выхода в интернет».
2: Да, да, да, мне тоже интересно.
1: Без подключения к интернету. Ты такой...
2: А зачем вы мне?
1: Смысл,
2: ага.
1: Да. Так, международный день подкастов. Ну, в какой-то степени, наверное, да. Но, если честно, вот я когда вижу час и более, я такой, спасибо, не надо. Вот тут звезды не могу посмотреть, понимаешь ли, да? А какой-то подкаст...
2: Да, все, уговариваю Олежку.
1: Да.
2: Двигаемся дальше. День улета сегодня! Улета!
1: Улета.
2: Да, ну, я не знаю, вот просто настроение такое улетное подразумевается, или... Или улета на юг.
1: У меня ее нету, поэтому у меня день улета.
2: Улета?
1: Вот, понятно. Вот.
2: Так, сегодня еще день специализированных моторизированных воинских частей МВД России. Если, короче, если вы любите буквы,
1: да.
2: Аббревиатуры, день СМВЧ.
1: Угу.
2: Как микроволновая печь, только СМВЧ.
1: Да. День грязевой маски. То есть это ровно то, что каждый день было у меня, когда я гулял на улице с ребятами в детстве. И приходил домой. Вот. А. Но перебил меня в этом плане мой брат.
2: Так.
1: Средний брат, потому что он приходил не просто в грязевой маске на лице, он был весь грязный.

0: Ага. То есть он прям вот...
1: У него полный... как это называется?
0: Ну,
1: полная амуниция, не знаю. Ну, полная, да. Ну, экипировка.
0: Да. Полная экипировка.
1: Вот тебе виднее, Олежа.
0: Я думал, ты скажешь что-то из косметологии. Там, когда обертывание называется это в грязь.
1: Тоже мне. Не знаю, Олеж, понравится тебе такое или нет? Сегодня Всемирный день. Плотной груди.
0: Плотной груди.
1: Плотной груди.
0: Каждый...
1: Может быть, от слова «плоть».
0: Может быть, от слова «жим лежа».
1: Может быть.
0: С гантелями на наклонной скамье.
1: Может быть, бывало. Так, день ортодонта.
0: Есть такие люди.
1: Поэтому, возможно, они сейчас нас слушают и такие, знаешь, чисто по звуку определяют неправильность нашего прикуса.
0: Такое возможно.
1: Такие, надо дойти до специалиста.
0: Да.
1: Так, что еще? День уютного вязаного пледа.
0: Да.
1: По погоде, прям, если честно, да. Ну и давайте перейдем к событиям. 30 сентября 1452 года в Германии напечатана первая в мире книга. Угадаем, какая?
0: Библия.
1: Молодец.
0: Я еще много, извините.
1: 30 сентября 1882 года в США на реке Фокс запущена первая в мире, что правильно?
0: Плотина.
1: Подумаем, гидроэлектростанция.
0: Хорошо, молодец. Значит, запатентован искусственный шелк, он же вискоза, в 1902 году. Такая была история у нас.
1: В 41-м году, 30 сентября, началась Московская стратегическая оборонительная операция, она же «Битва за Москву».
0: Вот, кстати, интересно, на гидросамолете М-9, то есть гидросамолет это тот, который, наверное, вот с этими...
1: Стартует с воды.
0: Да.
1: На значит, лыжах.
0: Да, есть такой человек, Нагурский, я не вижу только имя, отчество, 1916 год, и он на этом самолете выполнил мертвую петлю. Вообще, мне нравятся люди, которые такие, а может быть, на гидросамолете попробовать, потому что на нем-то никто... Ну, давай, Нагурский, ты там сказал,
1: первым,
0: ты давай.
1: Я буду первым, но, может, и последним.
0: Может, и последним, да.
1: Ну, раз мы про Ми-9 поговорили, давайте и Ми-1 вспомним. 30 сентября 48-го года, 1900, выполнил свой первый полет советский многоцелевой вертолет Ми-1.
0: Прикольно. Так, что еще? Ну, у меня все.
1: У меня тоже.
0: Вот, поэтому что, будем переходить к песенке, а затем к конкурсу «Проще простого». Правильно же?
1: Да, погнали.
0: Да.
1: Ничего нас не остановит.
0: Нас не догонят тоже.
2: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Дмитрия на Волгоград ФМ.
1: Да, друзья, конкурс «Прочь простого». 7:39. Желаем всем, во-первых, доброго утра. Опять солнышко начинает уже немножечко подсвечивать нам глаза, и мы ничего не видим. Это хорошо, поэтому просто вслепую идем по приборам. Значит, напоминаю, что у нас на сегодня конкретно есть два билета в кино, которые стоят бешеных денег. Я бы сказал, огромных деньжищ. Просто безумного бабла. Вот, вам нужно что? Позвонить по номеру 39-115 и забрать у нас два билета в кино. Чтобы потом что было, во-первых, был бы повод, знаете, сходить, например, в кино, потому что у вас есть билеты. И вы знаете точно, что, по крайней мере, на это вам не нужно тратиться. Ну, попкорн, конечно, никто не отменял. Нож какая-нибудь газировка. Не знаю, что там вы обычно едите или пьете в кинотеатр. Итак, кто у нас на связи? Привет!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
1: Кто это? Чей-то молодой голос мы слышим?
3: Это фартовый Макс.
1: Фартовый Макс. Как давно ты звонил нам, Макс?
3: Да, звонил вам.
1: А когда?
3: Ну, где-то год назад примерно.
1: Год назад? Ничего себе. Так ты, получается, вырос?
2: Возмужал.
3: Да.
1: На сколько сантиметров?
3: Не считал.
1: Ну, сколько тебе сейчас уже? 38?
3: Да.
1: Когда ты звонил в прошлый раз, сколько было? Давай так.
2: Годиков, не сантиметров.
3: 37.
1: Нет, ты смотри, какой молодец. Запомнил цифру 38. Ладно, хорошо. Короче, ты сейчас находишься в автомобиле, судя по всему, едешь куда-то с родителями.
3: Да, да, в школу едем.
1: Так, окей. Тогда давай зададим тебе вопрос. Возможно, те, кто тебя везут, помогут тебе в ответе. Что там у нас?
2: Так, у нас, значит, смотрите, вопрос касается события, которое произошло вчера.
1: Главное, потише сделать приемник, потому что нам тогда будет некомфортно разговаривать. Все слышат наши сами голоса параллельно. Что скажешь? Потушил? Погнали.
2: Поехали. Итак, вопрос касается вчерашней, скорее, темы. Зайки, мы понимаем, что папа хочет поболеть, конечно, за сына, но надо тушить приемник, да, потому что он очень на качество эфира влияет.
1: Можно просто по громкой связи с нами разговаривать. Давай, погнали.
2: Итак, скажи-ка, пожалуйста, почему первый электрический трамвай в Санкт-Петербурге сначала ходил по льду Невы? Владельцы городских земель не хотели давать согласие на прокладку путей по улицам. Это первый вариант ответа. И второй, лед был единственным местом, где можно было уложить рельсы без ям.
1: Прикольно.
2: Так.
1: Необычно.
2: Макс.
1: Гуглить не надо, просто надо.
3: Кажется, второй вариант.
1: Единственное, это лед, да?
2: Ну, то есть летом, весной трамваи не ходили, по-твоему, правильно?
3: Правильно.
1: Они плавали.
2: Угу.
1: Так, это окончательный ответ, правильно?
2: И лед же всегда у нас такой ровный.
1: Окончательный ответ. Правильно?
2: Макс.
3: Да, правильно.
1: Ну.
2: Макс, у меня для тебя плохие новости. К сожалению, этот ответ неверный. Мы пытались тебе намекнуть,
1: да.
2: Точно ли, уверен ли ты.
1: Сорян, Макс.
2: Так далее. Дело в том, что владельцы городских земель действительно не давали согласия на прокладку путей по улицам.
1: Mm-hmm.
2: Пока, видимо, когда-то вот что-то не настало, и их заставили это сделать.
1: Тогда нам нужно, чтобы просто кто-то позвонил и сразу забрал два билета в кино?
2: Абсолютно верно.
1: А кто это, привет?
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, Евгений.
1: Жень,
2: Евгений. Забрал приз у ребенка.
1: Да.
2: Таким мы тебя и запомним.
1: Куда деваться, говорит, я и могу это там, что там, жвачки отобрать там. А ну-ка, подпрыгни, мелочь есть, да? Я такой вообще рэкетир. Ладно, мы тебя поздравляем с победой. Давай отметим ее, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
4: 3-4.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Так, прикольные юридические моменты есть в разных странах. Мы как бы, что, мы всякое тут видели, да? Значит, ну вот, например, в жительнице Сан-Франциско, которая, значит, рассказывает в соцсетях о том, что хозяин квартиры хочет, чтобы она съехала.
3: Так.
2: Ну, казалось бы, она арендует квартиру, он арендодатель.
3: Так,
2: и он говорит, все, пора. Слушай, серебрет, малейни, не хочешь ли ты съехать?
3: Угу.
2: Она говорит, ну, как бы, а куда?
3: Не планировала.
2: А куда съехать? Он говорит, съезжай. Говорит, мне нужно там, ну, допустим, я хочу заселить другого арендатора, да?
3: Он такой, а чем я хуже?
2: Она говорит, окей, плати мне 35 тысяч долларов, и я съеду. Короче, ей реально предложили 35 тысяч долларов, то есть в рублях это почти 3 миллиона, в обмен на добровольный переезд. Однако девушка пока не спешит паковать чемоданы. Сумма, которую предлагает арендодатель, должна в среднем покрыть 8 месяцев аренды квартиры. Но американка опасается, что не сможет в короткий срок найти новое жилье.
3: То есть вы мне еще и найдите?
2: Да, значит, по законам, значит, в США... Ну, конкретно в Сан-Франциско точно эти законы работают. Значит, городские законы защищают арендаторов, в том числе ограничивают повышение платы за жилье.
3: Угу.
2: Да, поэтому владельцам недвижимости иногда выгоднее заплатить жильцам за добровольный переезд, чтобы впоследствии сдавать освободившуюся квартиру уже по рыночным ценам. То есть, допустим, цена должна подниматься, но конкретно этому арендатору они не могут повысить цену, потому что законом запрещено. Поэтому нужно что? Заселять нового. По новым ценам, поняла? Самый большой куш в Сан-Франциско сорвала пара пенсионеров, которым в свое время выплатили 475 тысяч долларов, почти 40 миллионов рублей.
3: Они снимали, проще хату продать.
2: Значит, за освобождение квартиры с регулируемой арендой, в которой они прожили около 30 лет. То есть они жили там 30-ку, платили определенную сумму, рынок менялся, двигалась, соответственно, арендная плата и прочее. Но, короче, в какой-то момент им сказали, надо валить. Они говорят, окей, хорошо, платите нам денежку. И договорились на почти 40 лямах рублей. Такая вот история.
3: Офигенно, они переговорщики, я тебе скажу,
2: да.
3: Конечно, так договориться.
2: Не, вообще прикольно в целом, что законы работают в таком случае, когда вот действительно человек, который снимает жилье, по сути, ну, много прав.
3: Это они достается. Еще не окупасы, да? Это еще
2: да.
3: И как в некоторых странах бывает.
2: Да.
3: Так, двигаемся дальше. Моя новость связана с компуктером, с новым вариантом красивого компуктера, системного блока. Значит, представили компьютер, который расцветает при нагреве. Его собрали в Aftershock. Внутри Cherry Bloom, так называется модель этого системного блока, сакура с 70 расписанными вручную титановыми лепестками. Они раскрываются при повышении температуры без моторчиков и программ. Под цветущим деревом спрятали... ну, в общем, пошли дальше... как сказать, описание, в общем-то, всех технических приблуд этого компьютера, оно нам не надо, в общем-то. САД, такой САД стоит 14 200 долларов. Теперь от тяжелых игр расцветает не только настроение, но и системник. Короче, такой это
2: прикольно.
3: Эстетический компуктер вот такой вот.
2: Ну, красиво, конечно, выглядит, да. Только зачем?
3: Такое.
2: Зачем?
3: Ну,
2: кому?
3: Как-то для этого же делали там с неоновой подсветкой, да прозрачный корпус.
2: Прозрачный корпус прикольный.
3: А-а-а.
2: Но сакура-то к чему там вообще, господи?
3: Но она прикольно расцветает, а потом увядает.
2: И что это?
3: Потом расцветает.
2: А для чего
3: ты
2: это?
3: Ты чувствуешь себя еще и садоводом при этом.
2: Прикольно. Можно посадить просто сакуру у себя дома в горшке, и все, и пусть цветет.
3: Сразу видно, что ты не разбираешься в сакурах, друг мой. В горшке у тебя ничего дома не вырастет. А в компуктере за 14 200 могет.
2: Да, значит, что касается нас, друзья, мы готовы перейти ко второму часу, правда, через небольшой такой, понимаете, музыкальный отрезок. Ну и затем снова ждите новости от Дарьи Колотиной, и мы не за горами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. В Волгоградском банке прошли учения. Из-за условного короткого замыкания и дыма персонал эвакуировал людей. Пожарные третьей части оперативно развернули штаб, нашли в задымленном помещении условного пострадавшего и вывели его на свежий воздух. Тренировка подтвердила готовность сотрудников банка и спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Сегодня, 30 сентября, 18:30 в Волгоградском дворце культуры «Химик» на бульваре Энгельса 1А пройдет гала-концерт «Русские маяки» и программа «Вместе навсегда» ко дню воссоединения новых регионов с Россией. Главный герой вечера – волонтеры, медики, спасатели и священнослужители. В фойе будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по тактической медицине, изготовлению сухих душей и плетению сетей, а также выставка поискового движения и пункт сбора гуманитарной помощи «Мы вместе». Вход свободный. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребятушки, ну чё вы там сидите такие, думаете, чем заняться, сегодня среда, непонятно, что делать, там, как будто, или что, планы уже есть, или уже начали? Ну, понятное дело, что мы тоже уже начали, это утреннее шоу 3-4,
3: разгоняемся, как начинаем,
2: да, разгоняемся, вот тут готовимся, понятно, что у нас сегодня выезды всякие, интервью и прочее, вот, значит, что касается выездов, кстати, вот вчера тоже выезжали, не будем говорить куда, но знаем точно,
3: сами
2: что...
3: Сами все увидите в нашей группе ВКонтакте через несколько дней обязательно.
2: Да, каждую неделю мы выезжаем, причем иногда по нескольку раз. И вот в рамках проекта «Креативный драйвер» мы выезжали в Волгопончик, друзья, на правах рекламы. ИП «Соловьёва» Анастасия Сергеевна. Это место на территории аллеи Центрального рынка. Соответственно, там можно и перекусить, что мы и сделали. Но, естественно, хотим рассказать вам более подробнее о том, что там было.
3: Да, друзья, визитная карточка Волгоградского региона, Волгопончик, это те самые пончики, посыпанные вообще чем угодно. Хотите там сахарная пудра, хотите корицей, хотите полить топпинги, которых целый список огромный. Естественно, есть еще и всегда фишка-придумка. Хотите удивиться, если вас не удивляют пончики обычные сладкие, удивитесь пончиком из картофеля. Да, это...
2: Нам понравилось, кстати, вот, довольно сытные и, в принципе, для перекуса такого, знаете, прям, если не любите сладкое или не хотите в данный момент, очень даже прикольная вариация.
3: Да, супер. И плюсом, ну, естественно, огромное количество вариантов напитков от молочных коктейлей, которые есть еще и в безлактозном варианте, если вам вдруг нельзя по какой-то причине, до чая, кофе, лимонадов, традиционных напитков, включая еще и дагестанский кофе с частицей самого Дагестана, приготовленный по старой традиции, привезенный прямиком из этого региона.
2: Если говорить про нас в этом части, друзья, то мы готовимся к тому, чтобы как минимум донести вам информацию о погоде, будем рассказывать вам интересные факты в рубрике соответствующие «Живи с этим».

0: на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Живи с этим» подъехала, ребята. Всем интересных фактов, ну, по крайней мере, парочку точно сейчас сможем вам предоставить. Что у тебя там, Дина, ты говоришь?
2: В 1929 году филиппинские сиамские близнецы Лусио и Симплисио Годино попали в аварию.
1: Так.
2: Лусио, находившегося за рулем, приговорили к 5 суткам тюрьмы. Ну, видимо, он нарушил правила и создал аварийную ситуацию. Симплисио обжаловал решение, заявив, что не должен сидеть за преступление брата. Поскольку посадить Лусио без Симплисио было невозможно, братьев отпустили.
1: Ну, ты смотри,
2: вот интересно, вот если бы это какое-то тяжкое преступление.
1: Ага,
2: было.
1: Тоже непонятно, да. Как будто бы пошел бы суд на поводу Симплисио, когда есть. Как там, как его зовут?
2: Лусио.
1: Лусио. Вообще, в целом, конечно, прям как будто название бразильского.

0: российского сериала. Можно прям Лусио и Симплисио. Вот и все. И пожалуйста.
1: Ну, Лусио и Симплисио, мне кажется, это как вот эти две... Господи.
0: Да, я понял тебя.
1: Гусенички из Лунтика.
0: А, вот.
1: Биба и Боба. Ну, вот такие. Тарапулька, Штепсель.
0: Да.
1: Ну, Чук и Гек. Ну, это вот какие-то ребята из прикольного произведения.
0: Ну, их так и назвали, видимо, чтобы были очень созвучные имена. Значит, единственным японцем на борту «Титаника» был госслужащий, служащий конкретно Министерства связи, Масабуми Хасоно. Масабуми Хасоно. Вот. Он сумел таки спастись, заняв последнее место в одной из спасательных шлюпок, но по приезду на родину был подвергнут остракизму. Его назвали трусом, запятнавшим честь всей Японии.
1: То есть он должен был сделать харакири?
0: Он должен был просто не сесть в шлюпку.
1: Ага.
0: Вот. А некоторые газеты сообщили, что он еще и проник на шлюпку, переодевшись в женщину. Ну, им так было прикольнее, понимаешь, желтяка там накидать. Угу. Короче, существует множество статей, утверждающих, что он прожил в бесчестии до самой смерти. Однако, не совсем так. Его уволили сначала из Министерства связи, но потом вернули обратно, потому что поняли, что такого
1: никто
0: эксперта...
1: Никто английский не знает.
0: Такого эксперта у них, как говорится, ну...
1: Днем с огнем.
0: Днем с огнем, и поэтому подумали, что, блин, ладно, днем с огнем, значит, ночью на «Титаник» отправим, не знаю. Короче, какая-то такая история. Вообще страшно быть целой страной опозоренным, да, представляешь? Таких, конечно, случаев в нашей жизни не часто бывает, но вот такой вот японец, понимаешь ли, попался нам. Ну, обидно и одновременно приятно, что человек выжил. Ну, как бы...
1: Ну да, мы же не знаем, что там было.
0: Да, мы не знаем, что там было.
1: Вдруг его толкнули, он упал в шлюпку.
0: Вот, у меня так друг изменил жене. Ладно, значит... Живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
4: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
3: Проспект Университетский, 102.
5: Сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аколыча до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Сетецкий 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Так, ребята, время 8:40. Традиционно именно в это время мы обычно выходим с конкурсом «Навигатор». Это такой конкурс, в какой-то степени даже, ну, обучающая программа для вас, понимаешь ли? Потому что для многих мы открываем новые какие-то места на карте города-героя и на карте города-спутника. То есть в Волжском тоже бываем. И вот там реально открываются какие-то такие интересные факты и на карте, и в вашей голове. Вы сами вспоминаете какие-то места, в которых тоже в свое время тусили, отдыхали, зажигали.
1: Поэтому... Возможно, мы вас проведем по чертогам вашего прошлого.
0: Да, мы любим такие вот чертоги, да. Вот, значит, что есть у нас? Номер телефона есть?
1: 39-101-5. Да. Именно он приведет вас к прямому эфиру, к славе на весь Волгоград.
0: Да.
1: Естественно, если вы, ну, немножко такой алчный,
0: то, возможно,
1: даже... слушатель, то, пожалуйста, во-первых, можно немножко себя прославить, во-вторых, еще и забрать за это приз.
0: Угу.
1: Правильно? Правильно.
0: Да, правильно, правильно. А кто на связи с нами? Привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, надо сделать приемник потише сейчас, чтобы мы сами себя не слышали при этом. И скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
3: Меня Олег зовут.
1: Олег? Это сразу плюс одна подсказка, да?
0: Да. Олег. Я веду учет Олегов. На самом деле это вымирающий вид, если что. Вот,
3: обнаружил.
0: То есть реально очень мало Олегов. Понимаешь, поэтому ты уже все, мой кореш. Я тебя добавляю в наш чат Олеги Волгограда. Вот, прикольно, все. У нас там 4 человека пока. Вот, значит, задача простая. Двигаться по направлениям, которые мы будем задавать. Надеюсь, что ты знаешь в какой-то степени город Волгоград. Как у тебя вообще с сознанием города? Как давно ты здесь живешь?
3: Неплохо. Я так сказать, да, неплохо. Чай сам себя тут. Никто не похвалит. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Да, вот так, да, вот, это вот наша вот чисто...
1: Не останавливайся.
0: Чисто олеговская история. Ну ладно, давай начнем движение. Дин, есть у тебя какой-нибудь вопросик прикольный? Такой вот, ну, в отличие от меня, у которого нет вопросов вообще.
1: Так, конечно, обязательно подкинем.
0: Да.
1: Итак, Олег, скажи-ка нам, пожалуйста.
0: Это мне или Олегу?
1: Нет, Олегу. Ты мне что сейчас скажешь?
0: Я тоже Олег.
1: Сиди и думай над своим поведением.
0: Хорошо.
1: Итак, Олег, скажи, пожалуйста, как расположены улицы Братская и улица Сестра Рецкая? В одном районе, в разных районах или в разных городах?
0: Ну-ка, по-братски нам скажи.
3: Это в разных районах, если не ошибаюсь.
1: Ну, абсолютно не ошибаешься. Нормально. В Ангарском и в Кировском, да.
0: Хорошо. Ну, давай тогда так. В каком районе располагается улица Дальняя? Ну, ответ вообще максимально логичный. В на Тракторном, в Дзержинском или в Красноармейском?
3: Давай Красноармейском.
0: Взяли Красноармейский, соответственно, и правильно сделали. Можно даже два штуки. Нормально, двигаемся хорошо, легко.
1: Олеж, и двигаемся в сторону финиша, но все-таки с небольшой остановкой. Нашла подборку улиц, название которых начинается на Красно. Красно какая-то улица.
0: Дарская.
1: Какой улицы нет в Волгограде из тех, Ярская, которые я перечислю? Краснопресненской, Краснолиманской или Красносельской?
0: Прикольно.
3: А Красносельской ни разу не слышал. Волгограде.
0: Вот я бы тоже выбрал.
1: Краснопресненскую и Краснолиманскую слыхал, правильно?
3: Краснопресненская вроде как есть, но если не ошибаюсь, Краснолиманская нет. Ну, это мое субъективное мнение, конечно.
1: Так, в итоге останавливаемся. На какой, я что-то не услышал? Красносельской?
3: На третьей.
1: Красносельской. Дело в том, что в Советском районе есть улица Краснопресненская. В Кировском существует... Краснолиманская, а Красносельскую мы выдумали абсолютно.
0: Ё-моёшечки, какой сегодня Олег молодец. Это я не тебе, Олег, это я себе. Вот, а ты тоже молодец, конечно. Ты вот, ну давай, ладно, отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4. И...
3: Мы в эфире.
0: Да, прикольно.
3: 3-4.
0: Нормально.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: важные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Так, ребятушки, в общем-то, есть одна проблема для некоторых мужчин. Это слово «тарелочница», которое вызывает у них дикий ужас. Значит, ну и, соответственно, вот эту, знаешь, реакцию кота, который реагирует на другого кота, когда увидел его на улице, да, шипящий вот этот вот, значит, кот с шерстью дыбом, да? Так. Значит, смотрите, в Сингапуре запустили. А почему бы не запустить в России в какой-то момент вот такой, понимаешь ли, государственный Тиндер? Это такое специальное, значит, приложение, которое позволяет знакомиться.
3: А у нас что-то грозились там на госуслугах сделать, нет?
2: Там прям на госуслугах, пока что только для госслужащих. Так. То есть это около 160 тысяч человек. На них обкатывают эту систему. Ну и, соответственно, дальше предлагают пустить по всей стране. В чем прикол? Ради эксперимента, соответственно, в том числе для поднятия демографии. Поэтому предлагается оплатить первое свидание парочек за счет государства.
3: Mm-hmm.
2: Прикинь, следующая история. Юзер проходит верификацию на местных госуслугах, подтверждает свой статус неженатого человека и незамужней в том числе.
3: Mm-hmm.
2: Затем заполняет анкету. Система сама подкидывает партнера на основании интересов и ценностей, выдавая оценку совместимости. Ну, то есть она такая...
3: А что, там нельзя свайпать влево-вправо?
2: Нет.
3: Тебе нравится,
2: видимо,
3: не нравится?
2: Да. Если пара решает встретиться, правительство оплачивает счет за первое свидание в партнерских ресторанах. То есть специальные, там, условно, 5 ресторанов.
3: А нет пункта со звездочкой?
2: Что, типа?
3: Не дороже 1000 рублей.
2: А, не знаю насчет счета, потому что мы же знаем прекрасно, что у этих тарелочниц безмерные... аппетиты, понимаешь ли?
3: Ну, конечно, аж капучино и пироженка.
2: Чизкейк вот этот.
3: Да.
2: Бешеных. Ты видел, сколько он стоит?
3: 250 рублей.
2: 380 я видел.
3: 380?
2: Это в дорогом ресторане.
3: Не знаю, куда ты водишь своих тарелочек.
2: Я в дешевых не отдыхаю, для чего тебя.
3: Куда водит тебя там на свидание тарелочник?
2: Короче, да, идея прикольная на самом деле. Мы знаем прекрасно, что, возможно, именно халява сподвигнет некоторые пары встретиться. Типа, пойдем поужинаем, да, такие там, нажали
3: мне
2: на кнопочку.
3: Кажется,
2: а в итоге,
3: если...
2: кто его знаешь? Кто, ну, чё, куда вывернется потом?
3: Ну, а вот там, опять же, нет пункта со звездочкой, что, типа, не больше там 5 свиданий. Ну,
2: может
3: то есть, иначе
2: такое.
3: Ты считаешься ветреным, и на тебе там сразу, знаешь, такая черная метка в анкете.
2: Да, мне кажется, там только одно свидание плачется, а дальше до свидания, ребят, дальше ЗАГС. Вот, поэтому...
3: Не-не-не, с остальными. Вот ты пришел на первое свидание с одним чуваком. Понял, что что-то не сходится, ваши интересы.
2: Только ты мне сейчас говоришь с одним чуваком, с чугихой, давай так.
3: Вот, вы расходитесь. Опять тебе госуслуги выдают следующего кандидата. Вы опять сходитесь, опять едите на халяву. Правильно?
2: Да-да-да.
3: И дальше опять вы такие, ой, не мое.
2: Да.
3: И так просто ты ужинаешь за счет государства.
2: Расписаны ужины, да, такое?
3: Да.
2: Вот, ты уже знаешь меню, тебя уже узнают официанты, вам как обычно.
3: Да.
2: Сергей Геннадьевич. Вот, короче, ну, на самом деле, еще раз говорю, друзья, идея прикольная. Возможно, в России все-таки запустят такую подобную историю, потому что что? Пожрать мы вот это вот любители, как говорится. А там уж как пойдет. Что у нас еще?
3: У меня новость как будто из комикса.
2: Давай.
3: Бэтмен в Великобритании.
2: Неожиданно.
3: Погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел 19 сентября в Норвиче, графство Норфолк. Mm-hmm. Вечером 25-летний Сони Мейсон.
2: Это что получается? Я предполагаю так. Два мигранта договорились, что один переодевается в костюм Бэтмена. Другой цепляет сумочку, убегает, но его догоняет другой, соответственно. Тот, кто Бэтмен. Бьет его, забирает сумочку, отдает леди.
3: Вообще мимо.
2: Мимо. Так, ладно.
3: Костюмированная вечеринка. Это все ивент, как мы любим.
2: Так.
3: Вечером 25-летний Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена.
2: Сони PlayStation Мейсон.
3: Его приятели нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом. Другими популярными персонажами комиксов. Короче, там DC в почете. Да.
2: Понятно.
3: Они стояли у бара, когда рядом появился незнакомый мужчина, попытался завести разговор.
2: То есть они просто отдыхали?
3: Да.
2: В костюмах.
3: Да, абсолютно.
2: Прикольно.
3: А потом незнакомец обвинил двух девушек в краже. У него сигарет выхватил из рук одной из них сумку и бросился бежать.
2: Угу.
3: Мейсон, то бишь Бэтмен, погнался за вором. Вскоре к нему присоединились и человек, и ядовитый плющ, и циклоп, и кто там, господи, еще был? И мистер Фантастик.
2: Короче, били толпой, пацана.
3: Мистер Фантастик. Вот, в итоге они его догнали. Они еще и заметили патрульных по дороге, рассказали о случившемся.
2: Ну, конечно.
3: В итоге команде супергероев не удалось его догнать. Он выбросил украденную сумочку, Мейсон ее нашел и вернул девушке.
2: А, то есть такое. Короче, по сути, он просто нашел сумочку. Он не догнал преступника.
3: Он, да, забрал.
2: То есть премия ему не положена?
3: Ну, все-таки скажут, что вот в Норфолке городу Норвичу нужен новый герой.
2: Ну, теперь уже да, потому что старый, видимо, отбегался. Короче, ребят, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Там будет интереснее. Ну, как обычно, все по нарастающей. Оставайтесь с нами, будьте на связи.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.
0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. В подмосковном Одинцово волейбольном центре прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Битва Подмосковья» имени героя Ларисы Лазутиной, где 928 спортсменов из 36 регионов разыграли более 80 комплектов наград из дисциплин хируги, пхумсе и набирающему популярность виртуальному тхэквондо. Волгоградская область, представленная мини-командой из 4 человек, вернулась с 2 медалями. Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо», одержала уверенную победу со счетом 2-0. А Александра Шматкова завоевала историческую для региона первую всероссийскую награду в интерактивной дисциплине, уступив в полуфинале будущей чемпионке Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов, украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции, стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ничего смешного не нашел я в интернете. Короче, друзья, придется придумывать шутки.
3: Все смешное кончилось.
2: Самостоятельно получается, да. А шуток-то и нет. Получается, и у меня кончились. Все-таки лет-то уже немало. Вот в 28 я шутил. О, как. Это просто, получается, сказал, а доказать-то не могу, правильно? Угу. Поэтому верьте на слово. Короче, с вами Дина Косичкина.
3: Олег Шарапов.
2: Я Александр Морозов. В этом часе тоже будет, прикиньте. Так что три ведущих точно обеспечено вам сразу. Вот
3: Саня
2: такой...
3: только на серьезные темы. Там
2: он только на серьезные.
3: Так, там все да? по полочкам, часто, конечно, в миноре, чем в мажоре.
2: Ну.
3: Вот, поэтому, ну, готовьтесь, короче,
2: да.
3: конечно.
2: Итак, у нас есть маленькая или не маленькая афиша?
3: Есть,
2: ну, давай, что там ждем?
3: Афиша тоже минорная.
2: Да, да ладно.
3: Концерт «Осенний блюз» состоится в Молодежке. Пройдет атмосферно-музыкальный вечер Екатерины Дубковой и группы «Маис». В программе зажигательные бразильские самбы, атмосферный нуар ночного Нью-Йорка, свинг, история которых не напишут в учебниках музыки. 4 октября, воскресенье, в 17:00. Вход, как мы любим, абсолютно свободный. Где же все будет проходить? В Волгоградской областной библиотеке для молодежи на Череповецкой, 1.
2: Ну, круто все. Вот, пожалуйста, знаем, куда идти. Кстати, нашел шутку в интернете только что.
3: Так.
2: Да, я не люблю Словакию, я люблю поступки. Ну, ты засмеялась, значит, уже хорошо. Короче, ребятки, впереди, помимо Александра Морозова, прогноз погоды, конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно, рубрика «Сенсация» в конце часа с интересными новостями. Ну, надеюсь, интересными. А пока стартуем. Самое родное в мире. Это шоу...
3: 3-4 полетели.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родину.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Процент налоговой рекламы.
10: Бизнес-среда.
11: 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии – эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
10: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас поговорим о погоде на ближайшие сутки.
2: В Волгограде облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. А на данный момент плюс 14, днем до плюс 20, ночью до плюс 10. Завтра в четверг, 1 октября, ожидается пасмурная погода, плюс 19 днем и плюс 9 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Да. Доброе утро.
4: А да, доброе утро.
1: Да, слушаю вас.
4: А, подскажите, в связи с нашей веселой ситуацией касаемо топлива, имею в пользовании рабочий автомобиль, для работы приобретался, Citroёn C4, Ту-5 GP4, как-то так он, двигатель старый, чугунный. Насколько он вообще переваривает все подряд?
1: Слушайте, ну он переваривает 92-й, да, и он и евро старый переваривает, так что тут как бы забот-то у вас будет явно меньше, ну из-за топлива я имею в виду, чем у тех, кто заправляет евро-2 в турбированные китайские моторы. Вот это будет печаль, тоска потом по итогу. А по факту, вот если ты имеешь старый автомобиль, если у тебя в него можно лить там 92-й рекомендованный, если у тебя дизель, то никаких особо проблем таких ты испытывать не должен при определенном уровне контроля за исправностью автомобиля в целом, двигателем внутреннего сгорания и топливной системы. Но это как бы в любой гражданской ситуации так. Но в случае, когда у нас понижают качество топлива до там середины следующего года, ну, как бы вопрос, наверное, больше тем, кто высокооктановое топливо юзает. И здесь ответ такой. Если вы приезжаете на заправочную станцию, подходите к паспортам топлива, смотрите то, что там после слива бензовоза остается, там видно в граммах содержание серы. Если это показатель выше 15 грамм, то тогда можно смело разворачиваться и уезжать, если боитесь. А если вы имеете автомобиль вот как у вас, в принципе, он не такой привередливый. Конечно, 80-й я бы туда лить не стал, откровенно говоря. Вот. Ну, и если уж вы так сильно боитесь, да, есть возможность какие-то присадки добавлять для улучшения свойств топлива, исключая серу, допустим, да, но это не дешево.
4: Ну, пока как бы вроде проблем не доставляет. Остальные в гараже отдыхают.
1: Честно, я бы, может быть, в вашем случае вообще подумал перевести какую-то машину на газ. Там, да, там тоже будет добавляться бензин, но он будет в смешанном цикле добавляться не так много, и расход будет намного меньше. Топливного бака вам должно хватать на большое расстояние. Газ, да, подорожал. Газобаллонное оборудование сильно выросло в цене в связи со спросом. Его надо настраивать, но конкретно на эти машины можно же попробовать, надо посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Поэтому набирайте наш номер, звоните, оставляйте свои мнения, соединяйтесь к нашим разговорам, либо свои вопросы озвучивайте. Алло.
5: Алло, Александр, добрый день.
1: Да. Добрый.
5: А вот скажите, сейчас слушал предыдущего звонящего, вы сказали, что есть присадки, которые можно добавлять, которые, ну, не октан повышает, а именно качество топлива. А не сориентируйте не по брендам, а просто вот какие именно присадки.
1: Слушайте, но если я не ошибаюсь, подобные средства триботехнические продаются даже на платформах онлайновых. Тут производителей очень много, а наши сейчас тоже начали выпускать. Одно время прям диким спросом пользовались европейские добавки, но они уже ушли, и приобрести их просто так, наверное, вряд ли получится. Мы в тесты брали присадки СДЖА, и это супротековские. И мы брали в тест присадки у Лавра, тоже как бы пользующиеся популярностью. В принципе, и то, и другое в лабораторных исследованиях себя показало неплохо. Они повышают октановые числа. Но сказать, чтобы это было прямо живой водой для автомобиля, так не бывает. То есть, если вы уже погубили топливную систему, там ничего не поможет. Поэтому здесь я бы, наверное, если уж прям переживаете на турбовые моторы, рекомендовал бы. На простые двигатели, ну, как бы нет такого, нет уж прям нужды.
5: Нет, я именно интересуюсь на китайский турбированный двигатель, который используется на современный новый автомобиль. Угу. И с ухудшением качества топлива, вот, какую использовать использует присадку, чтобы хотя бы немножко как бы улучшить качество топлива. Не октан повысить, а именно качество топлива, вот это вот, которое они переходят на Евро-3, увеличение там качества
1: процентов. А он у них и идет многофункциональный, потому что у этих серия большая, у Супротека я смотрел, там при использовании бензина Евро-2, Евро-3 особенно он актуален будет, но там присадки, там, по-моему, маленький бутылек стоит 700 рублей, ну 700-800 в среднем.
5: 700 рублей решили эксплуатировать, если потом...
1: В оконцовке присадка работает, но дополнительно тратить придется. То есть, если вы заправляетесь на 1500, половину из этого выньте, и придется потратить на вот такой бутылек. Ну вот, как бы не все готовы вот так вот двойную дозаправку производить. Так что тут смотрите сами по бюджету. Спасибо большое за вопросы, за очень интересные разговоры. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому желаю всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: milkshake.vlg.ru.
1: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Так, ребята, время 9 часов 40 минут, почти 41 уже. Можно звонить. Конкурс под названием «Откуда звук?» уже стартовал. Давайте, звоните 39-101.5. Как всегда, у нас есть классные призы специально для классных людей. Не классные нам не звонят обычно. Вот, поэтому, если ты классный...
3: 39-101.5, вот тебе прямая дорожка в наш прямой эфир.
2: Да.
3: Поэтому будьте с нами. Что касается задания, что ждет дозвонившегося? Во-первых, Олег полдня...
2: Да.
3: Все утро искал некий звук, которого еще не было.
2: Да.
3: Никогда доселе.
2: Доселе не было.
3: И в нашем эфире тоже. И, соответственно, надо будет, как только услышишь его в приемнике, просто взять и угадать, понять, откуда этот звук. Может быть, это саундтрек к фильму. Может быть, это звук работы какого-то прибора. Может быть, этот звук издает сам Олег.
2: Да, да. Может быть, вы получите сертификат на 1000 рублей в магазин «Еврохенд» прямо сейчас, если... Отгадайте, откуда этот звук?
3: Охотники за европейскими брендами. Да. Надо немножко активизироваться.
2: Звоните 39-101.5. Как говорится, не всегда такое бывает. Вот только сегодня эксклюзивная акция «Забирай подарок, получай классную эмоцию». Вот, ну еще и там 5000 от меня на карту прилетит. Ну, не
3: 5000 аплодисментов, Олеж, спасибо большое. Как их на карту закинуть?
2: Вот, я же не сказал 5000 чего это. Аплодисментов не закинешь. А вот смайликов можно. Через приложение банка можно кидать сообщения со смайлами. Я вчера это понял, и когда мне сын написал: «Пап, перекинь мне деньги», у меня уже деньги, я ему перекинул смайл. Вот, с деньгами.
3: В виде мешка с долларами, да-да-да, мы помним.
2: Вот.
3: Отличный отец.
2: Да,
3: вот опека. Я знаю, где он живет, если что.
2: Да. 39-101.5
3: это номер нашего прямого эфира,
2: да,
3: для стесняшек, для интровертов. Есть еще один обходной путь.
2: Да.
3: Это наши мессенджеры 927-522-101.5. Можно отправлять правильный желательный ответ в нашу телегу, либо в наш
2: мусс. Но давайте вообще поставим звук, буквально 10-15 секунд вы послушаете его. Если успеете набрать 39-101.5, то пообщаемся с вами в прямом эфире. Погнали. Скажите, пожалуйста, откуда этот звук?

0: Что-то напоминает, да, есть такое что-то. Где-то слышали? А где, непонятно, да? Дина показывает своим лицом, что она не понимает, откуда. Что же это за кавер-версия в синтвейв-поп-обработке, блин? А, Дин, непонятно? Ладно, короче, 39.1.5. Вот сейчас для тех людей, кто слушает нас с помощью интернета с той самой задержкой в 6 часов, мы подождали это время, поэтому вы звоните 39.1.5, либо Макс или Телега 927-522-101.5. Туда можно прислать свой ответ. Я уверен, что вы уже знаете, кто же исполняет оригинал. Вот какой вопрос сегодня. Правильно же? Да, Дин, ты угадала? Ну, конечно же, ну, ёшкин кот, ну ты чё, ты хоть показала, что угадала. А то я уж подумал, что все, смысл мне с такой соведущей работать дальше.
1: Короче, сейчас вот кто-то договорится. Так, пока дяденька еще в эфире, вы там пишите скорее.
0: Да.
1: Вот, ну, а мы готовим приз к вручению кому-то из вас.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
8: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
7: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Окей, ребят, короче, у нас тут заканчивается третий час утреннего шоу. 3-4. Захрипел я, что означает, что все, кофе уже во мне. Значит, смотри, провели исследование. Ну, есть, опять же, ученые, которые любят исследовать, например, из чего или из кого состоят российские геймеры. 45 лет и старше, почти половина из них вот такого возраста, представляешь? Короче, фанаты видеоигр, ну, в среднем это 43 миллиона человек на всю страну. Ну и, соответственно, люди
3: есть
2: в возрасте...
3: Есть ощущение, что это молодежь больше, нет?
2: Я же тебе еще раз говорю, больше половины из них 45-летние скуфы.
3: Они просто платят. За их на их аккаунтах сидят дети.
2: Да нет, реально, игроки. То есть проводили исследования, спрашивали, опрашивали, допрашивали некоторых. Ага. Кого-то даже пытали, понимаешь ли. Ага. Короче, молодых игроков младше 24 лет оказалось заметно меньше всего 12,6 миллиона человек. Как-то так. Ну, короче, большая часть – это те самые люди, которые сидят перед тобой каждый день. Ну, например, я.
3: Делают вид, что работают, а на самом деле на экране включено что-то другое.
2: Да, но это всего лишь статистика. На самом деле я хотел рассказать про другую новость. Это просто для тех ребят, которые, например, в той же Доте видят сообщение насчет мамки и понимают, что фактически...
3: Уже может про быть, бабушку уговаривают.
2: Какой-то, да, какой-то. Значит, что касается вот реально того, что мне нравится, это то, что у русского языка появилась скорая орфографическая помощь. Не больше 10 минут разговора по телефону можно потратить для того, чтобы решить спор, позвонив по телефону, соответственно, конкретному. Я даже
3: скажу. Тебе скажут, правильно говорит, табуретка или тубаретка?
2: Торт или торт, да. Понимаешь, вот как-то так. Короче, значит, реально, можно не загугливать, а реально поговорить с человеком, который, как говорится, отвечает на звонок. Шо там, кто там позвонил нам? Вот, короче, по над забором вот эта вся история. Правильно ли эта фраза, можно ли ее, значит, говорить на мероприятиях? Вот такая вот история. Короче, есть реально служба.
3: Это платно?
2: Справочная служба русского языка. Бесплатный номер, я тебе скажу отдельно.
3: Это кому-то сильно нечем заняться.
2: Это
3: да?
2: Кому-то реально есть чем заняться. Они теперь будут разрешать споры. То есть можно будет в режиме, например, диалога, когда мы с тобой спорим. Ты, значит, соответственно, говоришь одно, я говорю другое.
3: Я сейчас кое-кому позвоню.
2: Во.
3: А я позвоню.
2: Да. Оставьте этот Google и ИИшки свои там кому угодно. Я хочу доверить человеку, понимаешь, эксперту. А кто там на связи, на самом деле, не знаю, кто там, что там за эксперты. Может, это вообще из Абхазии нам будут отвечать. Так, что у тебя?
3: Так, у меня дело к опровыпускной. Хотя обычно... Ага. Итак, дело идет к выпускному, но не у нас, потому что у нас в основном это что? Это лето, по конец июня. А вот, соответственно, если обратиться к ЮАР, Южноафриканской Республике, так, то на торжественную церемонию у них принято немножко выпендриваться. И каждого выпускника везут на каком-то роскошном автомобиле.
2: Каждого.
3: Чаще всего это лаймузин. Ну да, то есть они едут как на красную дорожку. Едут как на красную дорожку.
2: Прикольно.
3: Мало того, что в нарядах, так еще и вот надо как-то неожиданно выпендриться транспортным средством.
2: Прикольно.
3: Так вот, Юджиней Купидо, она решила...
2: Я уже забыл, что сказал.
3: 18-летняя девочка. В общем, она решила, что я буду как все. Эти лимузины.
2: Так.
3: Она роскошной тачки предпочла трактор с прицепом, который ее отец арендовал за $6.
2: Всего лишь?
3: $6, да.
2: Нормально.
3: На прицепе закрепили стул.
2: Прикольно.
3: К стулу прикрепили ее, судя видимо. И она таким образом
2: стул
3: отправилась на праздник.
2: Стул на веревках тянулся за...
3: Прицеп еще немножко украсили. Она вот
2: прицеп
3: как будто...
2: украсили.
3: Да-да-да, там что-то навешали, каких-то тканей, какие-то, какие-то гирляндочки и так далее. А в прохожие, естественно, фотографировали выпускницу, ее необычный транспорт. Дети бежали вслед за трактором.
2: Да.
3: Она добавила, что хотела поехать вообще-то больше на экскаваторе, но решили, что прицеп трактора будет немножко безопаснее.
2: Прикольно. Ну, в целом нормально.
3: Табуретку там прицепить легче, судя по всему.
2: Ну, идея прикольная, на самом деле. Выпендриваться любят. Я видел свадьбу, на которой, значит, невеста или жених, по-моему, жених подъехал на вот этим каток. Асфальтоукладочная вот эта.
3: Все очень,
2: очень
3: долго
2: медленно
3: ждали,
2: он ехал,
3: да?
2: Очень медленно, да, из-за поворота, но это было долго. Там закончилась песня даже, под которую он выезжал. Но это было прикольно, поэтому, друзья, не надо иногда вкладывать какие-то деньги вот в эти вот ваши Геленвагены и прочие дорогие тачки. Вот, можно, например, забрать сына, как я, на...
3: пешком, да? Я правильно понимаю?
2: Из роддома, я имею в виду. Ладно, короче, прямо сейчас, друзья, мы переходим к четвертому часу нашего эфира. Надеюсь, вам понравится то, что нас с вами там ждет. А нас ждет живая музыка. Когда такое было? Да недавно. Ну ладно, короче, ждите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В первом полугодии текущего года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары с анималистичными принтами. По данным Озон Селект, спрос на них вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи туфель со змеиным узором увеличилась в 12 раз. С леопардовых платьев почти вдвое, а сумок и аксессуаров со змеиным принтом в 4 раза. С леопардовым почти в 2, а рисунки зебры почти в 1,8 раз, пишет ТАСС. В Волгограде инжиниринговая компания и поставщик газа при поддержке центра «Мой бизнес» сформировали дорожные карты улучшений. В ближайшие 3 месяца заводы масштабируют результаты, подготовят и внутренних инструкторов, откроют информационные центры, стандартизируют процессы и расширят 5С. Проект нацелен на ежегодный рост производительности и несырьевых отраслей от 5% и подается на платформе производительность.рф. С начала текущего года санитарная авиация Волгоградской области выполнила 310 вылетов, эвакуировав 300 пациентов. Чаще всего помощь требовалась пострадавшим в ДТП, а также при инсультах и инфарктах. Для эвакуации используются вертолеты «Ансат» и автомобили скорой помощи классов «Б» и «С». Служба, возрожденная по инициативе губернатора Андрея Бочарова, работает в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и позволяет оперативно доставлять пациентов из отдаленных районов к профильным врачам. Школа юных литературоведов для учеников с 9 по 11 классов и учителей русского языка продолжает работу на платформе «Контур Толк». Занятия ведут профессора и доцентры кафедры литературы ВГСПУ. Школьникам они помогают подготовиться к экзаменам и выбрать профессию, педагогам получить новый опыт. Темы уроков посвящены современному литературному процессу и дискуссионным вопросам отечественного литературоведения. Занятия бесплатно проходят раз в месяц. Расписание публикуется на сайте вуза в разделе «Кафедры». С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Да, ребятушки, вот такая вот история, понимаешь ли. 10.05 в Волгограде. Мы очень любим, когда к нам приходят гости, причем гости творческого плана, которые принесли с собой музыкальные инструменты, принесли с собой свои яркие голоса, принесли с собой еще и энергию. Вот, принесли немного всяких плюшек,
3: только
2: вкусняшек.
3: Не держимся.
2: Спасибо, ребят, за пряники,
3: энергии,
2: за вот эту еду, которую принесли. Мы вам кофе вкусный, вы нам, соответственно, вот этот вот завтрак. Да, это было все или это все опять в моей голове?
3: Да, как у мальчиша-плохиша. Бочка варенья и корзина печенья.
2: Да, значит, прямо сейчас мы представляем вам очень и очень крутую группу, которая уже показала класс, я слышал в наушниках местами. И это только начало, друзья. Они покажут класс совсем скоро.
3: Судя по,
2: люди?
3: Судя по версии Олега, группа местами классная. Я правильно перевожу твою...
2: местами?
3: Твою логику.
2: В разных местах, да. Волгограда, между прочим, классные.
3: Песни Самнера,
2: да,
3: сегодня с нами. Ребят, всем доброе утро. Ну, все просто покивали, и лишь Олег Смолиговец такой, здрасте.
2: Да.
3: Это мы, добрый вечер.
2: Да, так, Олег, давай, о своей роли в коллективе.
3: Староста группы.
2: Староста группы.
4: Староста, ответственный староста, руководитель коллектива Олег Смолиговец.
2: С тебя началось все.
3: Бас-гитарист.
4: Все началось, в том числе, с меня.
2: Угу.
4: Да, это была практически случайная история.
2: 24-й год,
4: угу, сыграв очередной небольшой трибьютик, уже угу, с скрипачками,
2: угу,
4: вот, у нас в обсуждении появилась мысль. Вот, как сейчас помню, Никита Агарков, наш друг, сейчас он уже с нами, к сожалению, не играет, угу, но мы ему передаем большой привет,
2: угу,
4: сказал, а вот есть у меня мечта сыграть трибьют Стинга.
2: Угу.
4: И мурашки побежали, загорелся сразу в ноты, собирать состав, и вот мы появились.
3: Класс.
2: То есть, по сути, изначально
3: мечту
2: у вас была...
3: Никиты исполняете вы без Никиты. Получается,
4: это общая
3: так.
4: Мечта. Общая мечта.
2: А получается, идея была именно начать с трибьюта Стинга. То есть,
4: да,
2: типа,
4: да,
2: вот вы все фанаты его творчества и подумали, что было бы неплохо постоянно напоминать людям о нем в живом исполнении.
4: Конечно, конечно.
3: Угу. Ну, у вас за плечами достаточно большое количество и других
2: трибьютов.
3: Трибьютов, да.
4: Да,
3: или как
4: конечно.
3: Другие говорят,
2: каверов. Например, Ландель Рей.
4: Ландель Рей, недавно сыгранный uh-huh, тоже в планетарии этим летом. Джордж Майкл. Депеш Мод, uh-huh, конечно, тоже Депеш Мод. Ну, четвертый, естественно, Стинг. И впереди много-много-много наполеонских.
2: А аудитория, скажи, какая у тебя, Олег, у вас? То есть, кто эти люди?
4: Она очень разная.
2: Разная?
4: Очень разная. Я был очень приятно вот uh-huh, удивлен, что, например, на программу Ланы Дель Рей
2: uh-huh,
4: пришло довольно много молодежи, очень много фидбэка было от молодежи. То есть, ну, такая формальная молодежь до 30, скажем так.
2: Нет, это молодежь, да.
4: Да. Даже Стингом они вполне себе интересуются. Вот. Ну, Стингом по большей части так вот идут за настроением. Один из таких смешных комментариев, который у нас в соцсетях был. Стинга не очень любим, но ради вашего вайба придем.
3: Да. Вот. Но секс-7 не просят, я правильно понимаю, ваша молодежь? Да. Я тебя могну? Вот
2: не, он не знает, что это такое.
3: Понятно.
2: Так скажи, пожалуйста, вот если говорить про что это за коллектив, из кого он состоит с точки зрения там инструменталисты, вокалисты и так далее. То есть можешь представить всех по именам даже.
3: Как конечно, вы собрались однажды в этом гараже?
4: В гараже столько да, человек не поместится.
2: Не помещается, да.
4: Нас очень много. У нас три вокалистки. Мария Филиппова, она здесь с нами mm-hmm, сегодня,
2: да, она здесь
4: поет. Галина Аракелян, Анита Смолиговец, жена моя любимая.
2: Угу.
4: Затем с нами клавишник Евгений Малахаев, тоже с нами.
2: Жень, привет.
4: Дмитрий Саврасов, гитара.
2: Да, Дим, привет. Да, всем привет.
4: По порядку будем говорить. Я бас-гитарист, руководитель коллектива. Немножко рассказываю об наших артистах, о которых стоит рассказать. Историй всегда очень много. Затем у нас прекрасная струнная секция Дианы Ирицян и Ульяна Придворова. Также с нами в последних программах участвует Нина Винокурова, виолончелистка. Изумительный uh-huh, профессионал просто. Конечно, Виктор Макеев, барабанщик всея Волгоград, он тоже с нами. Ребят, я никого не упустил?

0: Юбилей.
1: Слушай,
0: юбилей.
1: Тяжело зайти в наш планетарий? Вот если конкретную дату, допустим, вы выбрали, и я так понимаю, что там огромное количество всяких мероприятий.
2: И вы такие, ну, пожалуйста, возьмите нас.
3: На самом деле, надо постараться. Угу. Но когда Лана Дель Рей за плечами с таким успехом прошла...
1: А было реально проще. Много людей, и, соответственно, был очень хороший отклик. Это был
3: солдаут, да? Полный зал.
1: Сейчас солдаут? Надо продать.
3: Мы на грани. Мы на грани.
2: Так. На грани солдаута. Так, да. Ребятушки, вы можете стать счастливчиками и отхватить последние билеты. Для этого нужно, я так понимаю, зайти на сайт Планетария и там эти билеты приобрести. И, в общем-то, увидимся и услышимся с вами 2 октября. Я так понимаю, есть некая дразнилка, правильно? Чтобы людям показать, что мы готовим, что вы готовите к 2 октября. Мне кажется, можно смело уже переходить от слов к делу, к нотам, к песням, к трибьюту.
1: Да.
2: Дяденька Стинг давно не звучал на частоте 101.5 FM.
1: Да уж, по-моему, да, очень давно. Итак, погнали, друзья, прямо сейчас песня Саммера специально для всех слушателей Волгоград FM.

0: FM. Реклама.
1: Закон налогоплательщика и издержек рекламы.
2: Бизнес-среда. 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии, эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, друзья, на счет 3-4 мы начинаем снова обсуждение очень интересной истории. Песни Самнера. Коллектив хоть и молодой с точки зрения своего года создания, всего лишь с 2024 года ребята уже качают площадки Волгограда. Конечно, мы желаем им, чтобы они и туры свои открыли по России, потому что вполне себе...
1: Стингом по Золотому кольцу.
0: Нет, зачем прям по Золотому? Хотя по Золотому кольцу, мне кажется, тоже было бы неплохо. Да, Олег?
2: Конечно, у нас есть еще прекрасный юг России.
0: Вот.
2: Там они далеко, и приятно, и публика классная.
1: Но там немножко другие трибьюты, наверное, нужны на юге России. Ну, немножко.
2: Марджаджи?
1: Немножко. Да. Как на набережной в Анапе. Добрый вечер.
0: Олег Смольговец сегодня с нами, и это коллектив. Неполный состав, естественно, всего, получается, у вас четверо пришло. Ты когда перечислять начал, мы поняли, что у вас там, получается, вся филармония. Вот, все там,
1: как
0: все.
1: Как вы вещаетесь на сцене планетария таким большим составом?
2: Там достаточно много места.
1: Или кто-то под куполом?
2: Ну, надо, чтобы вот басист высунулся чуть-чуть так в зал, чуть-чуть нависал, и тогда да. точно для барабанщика хватит места.
1: Ага, ага. Вот. То есть периодически...
2: Тянуть животики.
1: Периодически басисту, то бишь тебе, от барабанщика сзади пролетает. Я правильно понимаю?
2: Нет. Пшел вперед. Мы с ним очень дружим.
1: Еще быстрее.
2: Я к нему подбегаю.
1: Ну вот, дружеские пинки, поэтому сзади не
2: пендели. Никаких пинков.
1: Нет?
2: У нас очень дружная, хорошая команда.
0: Так, хорошо, про команду
2: давай. Да, ребята?
0: Да. Олег, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения стиля музыки...
1: Тебе там на спину плюнули.
0: Что это за стиль? Да хватит уже, Дин, подожди, давай мы про серьезные вещи говорим. Песня Самнера. Что это за стилек? Что это?
2: С одной стороны, это джазовая музыка. У нас очень много влияния от джазовой гармонии. Ну, собственно, началось все со стинга. А стинг начинал с чего? С того, что с контрабасом, небольшом джазовом таком... камерном оркестре человек на 20. Вот.
1: Большой.
2: Да, работал как музыкант. И в его музыке этого очень много, это, естественно, передалось нам. Вторую очередь, это, правильно будет сказать, такой нео-барокко, барокко-поп. Но поскольку в эстрадной музыке, вот, неважно, рок это или вот то, что принято называть попсой, внедряются академические инструменты. У нас это, конечно, две скрипки, виолончель, как я сказал. Также у нас наша вокалистка Анита Смольговец играет в некоторых песнях на
1: органе.
2: Арфе.
0: На арфе. Прикольно. Да. То есть получается, что вы как будто бы вносите свою какую-то лепту в известный уже вариант звучания известных песен.
2: Да, разумеется.
1: В этом прикол трибьютов, наверное.
2: Да, да. Да. А показать свое видение.
1: Получается, вы все вообще профики, мастера спорта по своему инструменту, я правильно понимаю? С тремя высшими образованиями.
2: Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, все кроме меня. У меня, конечно, есть три высших образования, но они все философские. Но зато я учился у Миши Букина. Миша, учитель, спасибо тебе. Он сделал из меня музыканта. Ну и, конечно, старшие товарищи, с которыми я много играл.
0: Миша Букин,
2: а все остальные точно профессионалы.
0: Счастливы вместе, кто это? Букин.
1: Ну, мы же помним, что... Да. Ну, посмотри на Олега, он секс-севен, не знаю. Ты про Букина у него спрашиваешь.
0: Согласен. Так, значит, еще раз, друзья.
1: Про Канта спроси.
0: Напоминаем про концерт, который состоится. Это, получается, трибьют.
1: 2 октября.
0: 2 октября. То есть, буквально, получается,
2: ближайшая в эту субботу.
1: В 19.00, по-моему, да?
2: 19.00, ровно в 19.00.
0: Где купить билеты?
2: Сайт Планетария, касса Планетария. Последние билеты еще имеют место быть в наличии. Ждем, спешите. Успевайте обязательно, концерт будет феерически прекрасный, красивый.
1: Ну, как, в общем-то, эти песни, которые исполняют ребята сегодня? У нас, получается, одна песня уже прозвучала, ребята погрузили нас в атмосферу, немножко растворили. Самое время, ну, судя по акустике в моих ушах, есть ощущение, что запою и я. Но портить выступление не буду, поэтому мой микрофон прямо сейчас отключится, а песни Самнера готовы выходить в эфир.

0: красиво.
1: Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
3: О погоде прямо сейчас давайте замолвим словечко. Может быть, парочку, может быть, 6, может быть, 28. Короче, погнали, Дим.
0: Пока плюс 14, Олег, расстрою тебя. Угу. Облачно с прояснениями в Волгограде. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 10. Завтра в четверг ожидается пасмурная погода. При этом плюс 19 днем и плюс 9 ночью.
1: Волгоград. ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Фух, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
7: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: С Радиком нейрокод выходит, значит, прямо сейчас, соответственно, вот такая вот игра у нас букв и слов.
3: И звуков, и старых анекдотов, да, Олег?
2: Старых анекдотов, да. Ну, извините, просто не знаю. Я надел наушники ровно в тот момент.
3: Старых анекдотов и старых людей.
2: И старых людей. Кстати, Радика Нуркаева я видел недавно.
3: Да,
2: в одном из заведений Волгограда, да, в Харацпабе я играл, он, соответственно, подбежал. Такой,
3: вернулся?
2: Да, он такой говорит, ты что такой седой? Я говорю, на себя посмотри, блин. Вот, короче, да, он был здесь, соответственно, бегал там веселый, радостный, наш бывший новостник, да. Вот, но, как говорится...
3: Память о нем живет в нашей рубрике.
2: Да, феминизм победил, поэтому у нас девчонка сменила мальчишку. Вот, значит, что у нас есть, ребятки? Мы уходим в сторону конкурса. Называется он «Нейрокод». Искусственный интеллект придумал песню для конкретной загадки, которую мы, кстати, точно можем где-то слышать. Например, еще в детских учебниках, детских, не знаю, каких-то вот этих там...
3: Журналах, газетах, да, загадочниках, вырезках.
2: А что отдаем?
3: Журнал Cool Girl и лучшие загадки из него.
2: Да, да. Мне больше нравился Космополитен, но это уже не для девчонок. Это
3: там
2: для тех,
3: другие
2: кто подрос.
3: Загадки.
2: Да, там, помнится, были тесты всякие прикольные. Мне нравилось проходить их там. Кто я в итоге там? Лепесток ландыша или...
3: Ну, у любого в туалете лежали эти журналы. Я правильно понимаю?
2: Вот. Короче, сертификат на услуги от цифровой стоматологической клиники «Стомавит».
3: На много тысяч рублей.
2: Да.
3: Да, нам просто закон о рекламе не позволяет называть эту большую цифру.
2: Ну, то есть нельзя говорить 18 миллионов долларов.
3: Да, нельзя.
2: Ну, нельзя говорить. А я сказал, увольте меня. Вот, значит, мы шутим, естественно, мы стараемся вас максимально привлечь к эфиру. Вы звоните по номеру 39-115 прямо сейчас. Дальше что? Вы, соответственно, называете, что именно загадано в той звуковой загадке, которую мы для вас приготовили, и все, дальше получать приз. Вот такая история. Либо... У нас есть Макс Телега 927-522-1015. Там тоже можно взаимодействовать. Но пока давайте так. Мы вам 20-секундную загадку ставим. Она будет в виде песни. Угу. Вы дозваниваетесь, мы разговариваем с вами. Все, погнали. Опа! Опа!

0: Ну, такая вот история, очень легкий вопрос, на самом деле, как всегда,
1: берем
0: детская.
1: Берем лопаточку, лепим кулички, правильно понимаю?
0: Вот это ты подсказочку кинул, нифига себе. Да, друзья, звоните 39-105, либо пишите в Макси или Телеге 927-522-115. В общем-то, ну, тут ваш выбор. Итак, внимание, осталось только 5, 4, 3, 2, 1 секунда, и на этом закончили.
1: Усё.
0: Усё. Короче, мы обязательно еще вернемся и ворвемся в эфир в этом часе. А пока желаем удачи тем, кто нам уже пишет ответы о том, что было загадано в этой песне-загадке.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Рубрика «Сенсация» стартовала прямо сейчас, друзья. Всем хорошего настроения продолжаем желать. И напоминаем о том, что у нас ИИ, да, но в этом части особенно актуально, да, во-первых, и нейрокод был конкурс, ну и, соответственно, про ИИ продолжаем разговаривать, потому что он, так сказать, незаметно вошел в нашу жизнь довольно плотно. Да, мы обращаемся к нему с разными вопросами. Значит, в Индии, оказывается, тоже есть искусственный интеллект. Он встроен в камеры, которые следят за обстановкой на дорогах.
3: Так.
2: Ну и, соответственно, в случае чего сразу автоматически выписывают штраф.
3: Сливается информация.
2: Что
3: да,
2: вполне логично. Короче, ИИ камера оштрафовала гитару за езду без шлема на мотоцикле. Вот такая вот история. Бездушная машина приняла музыкальный инструмент за второго пассажира и выписала квиток.
3: Не важно, что он немножко косо сидит, наверняка. Да,
2: немножко, вот что под углом. Вообще косо сидит, там непонятно. Короче, ну, просто торчит гитара, значит,
3: ну,
2: в чехле.
3: Чехол, да.
2: В чехле у чувака за спиной. Но ИИ определил это как второго пассажира. Просто с длинной шеей, без головы.
3: Просто такое черное нечто.
2: Черное нечто, а почему без шлема? А? 500 тебе рупий, пожалуйста. Вот, получите и распишитесь.
3: Как-то так, у меня тоже есть про искусственный интеллект, который тоже кое-куда встроен.
2: Ну-ка,
3: Олег,
2: давай. Ну-ка.
3: Я сначала думал, ты начал озвучивать мою новость, но нет.
2: Ага.
3: Ты свернул не туда.
2: Блин.
3: У меня из России. В России придумали калькулятор с чат-GPT, который снаружи выглядит как обычный инженерный старый добрый калькулятор, с кучей кнопок, которые
2: понятно,
3: были у нас
2: прикольно.
3: В универе. Да.
2: Так.
3: Внутри у него спрятано несколько языковых моделей, а сзади почти незаметная камера. Можно сфотографировать задание и сразу получить ответ, как тебе.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Потому что инженерный калькулятор можно брать с собой там на контроши, экзамены и так
2: далее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Опа, опа, опа.
2: Опачки. Что там у нас?
3: Скоро на всех ЕГЭ.
2: На ЕГЭ по физике, математике.
3: Нет, зачем рассказать?
2: Зачем ты рассказала, Дина?
3: Мы сейчас
2: все вот эти ребята...
3: Но мы надеемся, что до июня все забудут.
2: Ну да, конечно.
3: Ну, проверяющие. Дети
2: вообще,
3: не забудьте.
2: Давай так, мы надеемся, что нас сейчас никто не слышал. Правильно же?
3: Ну, мы популярное радио, нас никто не слушает, да.
2: Ну, Андрею Недосекову передаем привет. Он, как всегда, говорит, ребята, молодцы, классно. Надеюсь, что он слушает сейчас нас и говорит как раз эти самые слова в нашем мини-чате. Вот, с вами была Дина Косичкина.
3: А я Олег Шарапов.
2: Прощаемся до завтра, желаем всем хорошего дня.
3: И с ветерком снова едем на съемки.
2: Да, едем на съемки креативного драйвера.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. В Волжском на популярные маршруты номер 2 У, 14, 24 и 34 вышли 23 новых автобуса, закупленные на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минтранса Российской Федерации. Это вторая партия программы модернизации, в рамках которой город уже получил 80 единиц техники. Обновленный парк АУ «Волжская автоколонна 1732» пополнился двумя гармошками особо большого класса, 19 автобусами большого и двумя среднего класса, для управления которыми водители прошли стажировку. По данным мэрии, обновление автопарка делает поездки горожан удобнее, а транспортную систему более экологичной и надежной. В Волгограде с 22 часов московскому времени 1 октября до 12 часов 2 октября на 14 часов закроют железнодорожный переезд на 2 километра в районе станции «Бетонная товарная» в Дзержинском районе из-за ремонтных работ. Перекрытие будет действовать в месте пересечения проезда «Мирный» и улицы «Домостроителей». Объехать участок можно будет по улицам «Бетонная», «Домостроителей», а также через проезды «Прудский» и «Мирный». Аграрии региона приступили к уборке кукурузы. С 3500 гектар собрано 22 тысячи тонн зерна. Всего предстоит убрать свыше 90 тысяч гектар. Ход кампании обсудили на заседании оперштаба под руководством замгубернатора Василия Иванова. Большая часть урожая направляется на переработку в компанию «Ньюбио». Предприятие вышло на проектную мощность в 155 тысяч тонн в год и поставляет продукцию в регионы Российской Федерации и в 20 стран мира, способствуя реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Нептуника. И трек What If снова гоняют этот вечный загон. А что, если бы все пошло иначе? Задаваться такими вопросами можно бесконечно, но главный факт дня от этого не изменится. Среда. Сегодня 30 сентября. Это официальный финал первого месяца осени. Приветствую всех, кто вместе со мной догреб до этого дня. 30 дней прилетели как одна секунда. Ну ладно, может, я преувеличиваю. Может быть, конечно, и минута, но тем не менее. А что, если бы мы реально начали бегать с 1 сентября? А что, если бы не ели те чебуреки на ночь? Вообще, друзья мои, забудьте, сослагательное наклонение тут не работает. Сентябрь, все, закрываем отчетность, выдыхаем, календарь с 3 сентября можно официально прятать на год в сейф до следующего раза. Завтра входим в октябрь, ну а прямо сейчас заходим в новый музыкальный час на волнах Волгоград FM, Трэп Мафия Хаус, Богдан Медведи, Кэт Сай, Лорен Вульф, Шаус и Капспо, Терри Суимс, Оливия Дин. Вот сколько всего интересного. А я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Процент налоговой реклама.
4: Бизнес-среда.
1: 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии, эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
4: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: Когда ты в

Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачно с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разберемся с вопросом по поводу замены тормозного диска. Можно ли его поменять некомплектом? Ну, это, конечно, забавно, но вот давайте список деталей, которые меняются только комплектами. Например, тормозные диски в паре. Никто не кричит, что надо менять все четыре, но парами, передние, например, придется менять точно. Тормозные колодки тоже парно. Тормозные шланги, за исключением случаев, если шланг порван в ДТП или поврежден кривыми руками мастера. Детали рулевого управления сложные, различные бывают ситуации, но практика показывает, что через месяц придется менять либо второй наконечник, например, тягу, снова делать сход-развал и так далее. Шины. Ну, в наших реалиях мы допускаем замену резины парами, но в идеале менять вообще комплектом сразу все четыре. Амортизаторы меняются парами, пружины меняются парами, детали, которые рекомендовано менять комплектом, также шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки. Отдельная тема вообще на Макферсон менять парами на многорычажках по ситуации. Зачастую полным комплектом приходится это делать. Сайлентблоки, задние балки, естественно, парой меняются. Рычаги в сборе, если дело в износе, а не в механическом повреждении, то причина та же, что и с рулевым управлением. На что разводят автосервисы обычно? На, например, ступичные подшипники. Менять можно по одному. Рулевые наконечники в комплекте с тягами. Менять следует только то, что изношено, а наконечников там тяг, у них разный ресурс. Для тех, кто в танке, если у вас навернулся наконечник, меняем пары, тяги не трогаем. Накрылась тяга, меняем пары, наконечники оставляем. Лампы ближнего, дальнего света, вот тут тоже слышал, как разводят. Часть, бывают случаи, когда вторая лампа перегорает через неделю после первой, но процентов 30 это повторяется. Да, как бы по работам в этом плане вы сэкономите. Можно будет приехать, попробовать настроить. Но если одна лампа перегорела, ее, собственно, и меняете. Не слушайте, если вас пытаются обмануть. Ну, и надеюсь, курьезов в вашей жизни будет меньше, учитывая наши советы.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо. Без пробега, без этого недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Это трэп «Мафия Хаус» и трек «Мафия Стайл», друзья мои. Мне кажется, после этого трека каждому, кто его дослушал, автоматически прилетает статус криминального авторитета. Правда, максимум местного значения. Сидишь такой, решаешь серьезные вопросы, какую пиццу, какие суши-роллы заказать и где скидка на сыр, да, по карте лояльности. Но в голове ты уже держишь в страхе весь район. Стилистика выдержана, опасные, так скажем, лица перед зеркалом состроены, можно возвращаться к нормальной жизни. Тейм Импал и Дженни впереди с Дракулой, а также Ванти и Ника, The Way to Love.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как Ронинал.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
6: Мне, правда, однажды откопали, ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
8: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
12: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сюжет стар как мир, друзья мои. Тебе просто не ответили на сообщение, а ощущения такие, будто рухнул весь жизненный план. Доминик Файк со своим треком «Baby Doll» прям-таки возглавил движение людей, умеющих раздуть трагедию из ничего. А вроде взрослый парень, да, обиделся так, будто у него, знаете, лопатку в песочнице отобрали. А зато расписано красиво, с чувством, с толком, расстановка и с полной уверенностью, что его гордость не продается. Ну или же продается, но очень дорого. Впрочем, треки на волнах Мугарат FM абсолютно бесплатные, друзья мои. Биби Рекс и Дэвид Гетта в самом финале часа с The Girls, а также The Cardigans. My favorite game. Вот это будет жарко.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. В Волгоградском банке прошли учения. Из-за условного короткого замыкания и дыма персонал эвакуировал людей. Пожарные третьей части оперативно развернули штаб, нашли в задымленном помещении условного пострадавшего и вывели его на свежий воздух. Тренировка подтвердила готовность сотрудников банка и спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Сегодня, 30 сентября, 18:30 в Волгоградском дворце культуры «Химик» на бульваре Энгельса 1А пройдет гала-концерт «Русские маяки» и программа «Вместе навсегда» ко дню воссоединения новых регионов с Россией. Главный герой вечера – волонтеры, медики, спасатели и священнослужители. В фойе будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по тактической медицине, изготовлению сухих душей и плетению сетей, а также выставка поискового движения и пункт сбора гуманитарной помощи «Мы вместе». Вход свободный. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград FM.
2: На правах рекламы.
3: Настоящая финансовая независимость – это когда тебе абсолютно все равно, какой сегодня курс доллара, потому что у тебя как бы денег нет, но финансовую стратегию и бизнес-стратегию мы все равно как бы обсудить обязаны. Бизнес-среда на волнах Волгоград FM, 30 сегодня сентября. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. По традиции мой соведущий, который разбирается во всех этих финансовых вопросах и штучках, Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
4: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
3: Сегодня у нас в гостях основатель и руководитель компании «Грозбух», эксперт в области учета и налогообложения. 25 лет в профессии, представляете? Спикер и организатор налоговых конференций и форумов Елена Бакланова. Добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Да, друзья, и у нас первый вопрос. Я Елену знаю как профессионала такого всероссийского уровня. И хотелось бы задать главный вопрос, который сейчас, наверное, интересует всех предпринимателей. Это какие основные изменения в налоговом законодательстве сейчас уже внедрены и касаются, наверное, каждого из предпринимателей?
5: Да, тема очень насущная. Начнем с того, что налоги – это сегодня не только сдать вовремя и правильную отчетность. Это часть финансовой модели, которая влияет на прибыль, цену, договоры, риски и способность бизнеса расти в будущем. Налоговая реформа сегодня – это уже не тема будущего, а бизнес сегодня именно так и работает. И главный риск – не просто рост налогов, а продолжать работать по привычной схеме, не пересчитывая, не пересматривая налоговую стратегию. И какие же основные сегодня изменения произошли? Ряд главных изменений, которые касаются любого бизнеса. Первое – это ставка НДС 22%. Второе – это упрощенка НДС. Теперь их нужно рассматривать вместе. Мы знаем, что свыше 20 миллионов рублей, если упрощенщик превышает лимит, он становится плательщиком НДС. Законодатель в начале года предлагал нам поэтапное снижение 20, 15, 10. Ну, в июле закрепили новую поправку, и теперь 20 миллионов рублей лимит заморожен до 29 года. Поэтому сегодня нужно предпринимателю смотреть, а какой лимит у нас именно сегодня, в 26 году, чтобы смотреть стратегию на 27. Также третий – это патент. Также лимит был на 3 года, поэтапное снижение лимита. Также его внесли изменения, никаких поправок не вносили. Соответственно, сегодня патент должен смотреть свою выручку, да, до 15 миллионов. Если свыше, то он тоже смотрит, как он будет действовать в 27 году и какую систему будет применять, потому что он утрачивает право применения патента. И самое главное, выросла цена ошибки при выборе. Теперь привычный режим, который вы когда-то выбрали, сегодня уже не работает. Он может быть экономически для бизнеса невыгодным. И ведь сегодня важно сказать, что сильный бизнес – это не тот, кто не следит за изменениями, да, и когда-то выбрал удобный вариант режима, а именно тот выигрывает бизнес, кто умеет адаптироваться. И самые три главных вопроса, которые собственник должен себе сегодня задавать. Сколько у меня денег остается после уплаты налогов в моем бизнесе? Как изменится моя налоговая нагрузка, если вырастет выручка? И что будет, если я превышу лимиты? Вот эти три важных вопроса, которые бизнес должен себе задавать. А в следующем блоке мы расскажем, как наша правильная налоговая стратегия помогла нашему клиенту ее выбрать правильно. Не переключайтесь.
4: Да,
3: вот
4: отлично.
3: Так вот, меня здесь просто заменили по факту. Гриш, можем уходить, не знаю, куда-то там чай пить. Елена будет отдать.
1: Бизнес-среда на Волгоград FM.
6: Реклама.

Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью плюс 11.
2: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
2: Тебе в «Золотой дракон».
4: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
2: «Золотой дракон».
5: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
2: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: На правах рекламы.
2: 12.18 в Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. В гостях у нас, напоминаю, эксперт в области учета налогообложения Елена Бакланова. Еще раз добрый день. В прошлом выходе у нас так заинтриговали. Сам сказали, без нас, без меня, без Гриш такие. Мы там что-то обсудим в следующем блоке.
3: Да, и вот как раз в первом блоке мы обсуждали, какие изменения в налоговом законодательстве касаются каждого предпринимателя. А во втором я бы хотел задать вопрос про конкретные кейсы, какие конкретный пример именно внедрения налоговых стратегий, вот, может быть, с вашими клиентами.
4: Да, мы в своей компании «Грузбух» в прошлом году, когда готовились к налоговой реформе 26-го года, в декабре 25-го, подготавливали пересчитывали налоговые стратегии всем своим клиентам. И вот некоторым из них, да, пересчитав цифры, взяв показатели деятельности их 25-го года, мы пересматривали все налоговые гипотезы, которые могут быть в каждом бизнесе. То есть это специфика каждого бизнеса. И вот есть ряд оптимистичных кейсов, которые очень впечатляют. Как, например, вот хочу сказать об одном показатель деятельности 25-го года, это плательщик прибыли. Пересмотрев все показатели, мы пришли к тому, что упрощенка дохода минус расходы для этого бизнеса более приемлема при сохранении ставки НДС 22%. И когда мы посчитали итоги первого квартала, да, то есть просто при увеличении выручки с 7 миллионов до 12 ежеквартальной, да, это оптовая торговля, до 5 человек численность у организации. И когда мы посчитали, у нас выяснилось, что упрощенка мы заплатили за первый квартал 75 тысяч рублей. Угу. И если бы мы в пересчете были бы оставались на общем режиме, на прибыли, мы бы заплатили 450. Да, то есть вот такая экономия существенная, да, 400 тысяч рублей только за первый квартал дала нам...
3: Именно
4: налоговая стратегия, да, как тут главное, мы взяли цифры, посчитали, посмотрели, и мы выявили, что да, это выгоднее, да, именно этому бизнесу. Понятно, что это не универсальная модель, не каждый должен это прям взять и применять эту упрощенку теперь себе. Да, это нужно все на основании правильного, надежного учета и цифры. Вот. И, конечно, налоговую стратегию важно пересматривать, потому что уже, например, первый квартал мы появили, у нас одни цифры получились, а в середине года у нас законодатель внес еще одни изменения, которые тоже влияли на эту налоговую нагрузку этого бизнеса. Но в целом все было очень оптимистично, и мы получили очень классные цифры.
3: Одним словом, надо держать всегда руку на пульсе, следить за изменениями в законодательстве, ну и, конечно, в Грозбух обращаться за консультациями. Правильно я понимаю?
4: Ну, во-первых, мы можем проверить ваш учет, да, посмотреть ваши цифры, насколько они сегодня достоверны, да, на основании которых можно ли на этих цифрах принимать стратегические решения о налоговой стратегии, да, налоговой нагрузке. Вот, мы можем это проверить. Вот если вы уверены в своих цифрах, вы можете обратиться к нам на стратегическую сессию для того, чтобы прочитать налоговую стратегию. Вот, ну и в целом флагман нашего, так сказать, продукта, нашей компании «Грузбух» – это именно качественный бухгалтерский сервис, где вы можете получить надежные цифры, мы можем вам подсветить риски и, в общем-то, правильно выстроить налоговую стратегию.
3: Но еще очень важно – это поддержка. Постоянная поддержка, когда предприниматель может обратиться при любом там запросе из налоговой к вам, при любом запросе из каких-то проверяющих органов.
4: Да, если у предпринимателя есть какой-то вызов из налоговой, какое-то требование, мы готовы ему помочь. Это налоговый консалтинг. Вот максимально стратегически правильно выстроить ответ, чтобы было вопросов бизнесу меньше.
3: Да, кстати, друзья, я хочу вас пригласить, да, на наш эфир. Кому интересно, присоединяйтесь. Мы вот такие разные вопросы поднимаем. Сегодня у нас вопрос как раз налогового законодательства. Елен, еще коротко во втором блоке скажите, все-таки вот в двух словах, по каким вопросам вы мегакомпетентны?
4: Мы компетентны по выбору правильной налоговой стратегии, мы компетентны по формированию качественного бухгалтерского учета на основании и надежных цифр. Да, мы компетентны для того, чтобы подсветить вам, какие у вас сегодня есть налоговые риски и что нужно делать в будущем году, как подготовиться сегодня именно к следующему году, какую выбрать стратегию.
3: Отлично. И вот как раз в следующем блоке мы проговорим про перспективы следующего года.
4: Не переключайтесь.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Только что 12:29 в Волгограде. Это «Бизнес-среда», которая продолжается. В гостях у нас, напоминаю, эксперт в области учета и налогообложения компания «Гросбуф» Елена Бакланова. Еще раз добрый день.
3: Добрый.
4: Да, здравствуйте еще раз, дорогие друзья, кто присоединился. И такой вот вопрос у меня. Какие направления и решения помогают реализовать компания «Гросбуф» именно для бизнеса?
3: Смотрите, компания «Гросбух» – это как раз компания, которая помогает собственнику выстроить систему. Вначале получить надежные цифры, увидеть риски и построить правильное управленческое решение. Правильное. Ведь собственник, когда он никогда не задается вопрос, мне нужна бухгалтерия. Да? У него вопрос, а я не уверен, могу ли я цифрам доверять, а что мне нужно, чтобы перейти на другую систему налогообложения, например, да, какую систему выбрать. И налоги растут, а прибыль нет. То есть это самое главное – три вопроса собственника. Соответственно, чтобы получить надежные цифры, первый наш флагман – это бухгалтерское сопровождение. Мы берем полностью бухгалтерию под ключ, формируем как раз для собственника правильные надежные цифры, на основании которых он может уже потом принять правильное решение. Полностью первичную документацию, расчет зарплаты, ответы налоговые, функции главного бухгалтера. И тогда мы видим цифры для того, чтобы двигаться дальше.
4: И видим реальные цифры, что самое главное.
3: Видим реальные цифры, совершенно правильно.
4: А не те, которые хочет видеть.
3: Да, иногда собственник не понимает, у него правильные цифры, у него есть бухгалтерия, но он не понимает, можно на эти цифры опираться. Тогда мы можем предложить такому бизнесу экспресс-анализ учета. Это независимый просто экспресс-анализ, это не проверка бухгалтера ради там, поиска виноватого, это как раз найти, увидеть, насколько достоверны цифры, подсветить все риски, выстроить эту правильную систему учета, чтобы потом можно на нее опираться и делать, опять же, правильные стратегические решения о налоговой стратегии и нагрузке.
4: Да, кстати, вот это хороший момент, что мы не проверяем бухгалтера, а мы лишь корректируем,
3: мы
4: лишь
3: помогаем,
4: находим,
3: мы подсвечиваем, да, потому что очень рады даже бухгалтеры, действительно сильный профессиональный бухгалтер, он будет рад независимой поддержке для того, чтобы получить просто свежий взгляд на свой учет.
4: Да, это но вот. Есть же еще такое, что бухгалтер, он с утра до вечера своей операционки, он не видит изменений, он не видит каких-то обновлений, и вы тут просто подсказываете
3: и
4: помогаете.
3: Это как раз ошибка собственника, когда он просто нанимает бухгалтера и вешает на него все. Бухгалтер, конечно, не успевает следить за изменениями, за актуализацией этих данных, да, то есть он просто-напросто находится в оперативном учете и голову поднимает тогда, когда возникает уже изменение,
4: проблема.
3: Уже бахнули.
4: Извините, да, когда уже проблема, да.
3: Да. Вот, ну и самое важно еще сказать, да, это третий продукт наш, который, это стратегическая сессия. Это когда у нас готовые цифры, да, но мы не понимаем, как нам двигаться, какую нам систему нам налогообложение выбрать, как нам подготовиться к следующему году. То есть вот сегодня, если мы говорим про упрощенцы, да, с НДС, то есть надо сегодня уже понимать, что они должны контролировать свой лимит для того, чтобы понимать, а не плательщики с НДС со следующего года. И вот как раз эту задачу решает стратегическая сессия со мною, я провожу ее лично, вот, где мы как раз выявляем эти риски и находим налоговые гипотезы, которые потом подтверждаются, и применяем их в жизни.
4: То есть результатом стратегической сессии является экономия на налогах?
3: 100%. Не просто дешевая экономия, а правильная, разумная экономия, которая позволяет бизнесу расти.
4: Экономия без рисков.
3: Я так совершенно верно.
4: Да. Отлично. Дорогие друзья, спасибо огромное, Елена. Спасибо. Как всегда, было сегодня очень интересно и полезно. Ребята, присоединяйтесь к нашим эфирам каждую среду в 12 часов.
3: Спасибо.
2: Ну, а далее музыка на волнах Волгоград ФМ. Все по традиции. Алиф Фармен, Рене Миллер, Body Talk.
0: Бизнес-среда на Волгоград ФМ.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 13 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. В подмосковном Одинцово волейбольном центре прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Битва Подмосковья» имени героя Ларисы Лазутиной. 928 спортсменов из 36 регионов разыграли более 80 комплектов наград из дисциплин хируги, пхумсе и набирающему популярность виртуальному тхэквондо. Волгоградская область, представленная мини-командой из 4 человек, вернулась с 2 медалями. Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо», одержала уверенную победу со счетом 2-0. А Александра Шматкова завоевала историческую для региона первую всероссийскую награду в интерактивной дисциплине, уступив в полуфинале будущей чемпионке Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов украшения монеты и посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз – со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции, стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.

0: Самый лучший способ кого-то забыть, это, конечно же, записать совместный трек, выпустить его на всех площадках и крутить по радио. Уорринер и Лорин с работой Let Me Forget You так и сделали. Прям показывают класс, как надо стирать людей из памяти. Ты такой сидишь, страдаешь, громко просишь тебя отпустить, но при этом делаешь все, чтобы человек вообще от тебя не отвязался. Логика железная. Чем громче поешь «Забудь меня», тем выше шанс, что тебе напишут ночью. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Среда продолжается. Баста и моя Мишель прям по курсу, если я буду танцевать чуть ранее. Кенни и Грейс, «Strangers» и раньше всех «Айова» с композицией «Мы». Ну и, конечно же, рубрика «Встречка» по традиции в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
8: Без возрастных ограничений.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Конкурсный ракот!
12: Загадки через призму искусственного интеллекта.
11: Дозвонись и разгадай!
13: Миракот!
14: Каждый будний день!
15: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
16: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
17: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: FM, ну чао, на волнах Волгоград FM. Тут ребята, значит, буквально в трех минутах записали рецепт идеального дня. Меньше запрягаться, больше улыбаться и не искать сложный смысл там, где его нет. Иногда полезно просто выключить режим вот этого взрослого и серьезного человека и разрешить себе порадоваться какой-нибудь ерунде. Ну, а почему бы и нет? В общем-то, заряд позитива мы и получили. Ну, а наш музыкальный экспресс летит далее. Группа Sidereland, Ту-ту-ту-ру, продолжение часа. И Дэвид Гетта чуть ранее. Также Джейд с новиночкой Church. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
6: Без возрастных ограничений.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: Bumble на Белград FM. Знаете, в чем главная философия этого трека? Если у тебя куча проблем, надо просто красиво покружиться. Финансовый кризис? Бамболео. Дедлайн там пропущен, совещание? Бамболео. Главное делать это максимально с уверенным лицом, ну, чтобы окружающие подумали, что так и было задумано. А работает ли это на практике? Вообще не знаю. Может, нет, но зато эмоции какие крутые. Шакира и Burna Boy. Продолжение часа. Дай-дай. А также Dub Dog The Roof Time. Golden Summer. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
10: Телефон 60-99-44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. В Волжском на популярные маршруты номер 2У, 14, 24 и 34 вышли 23 новых автобуса, закупленные на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минтранса Российской Федерации. Это вторая партия программы модернизации, в рамках которой город уже получил 80 единиц техники. Обновленный парк АУ «Волжская автоколонна 1732» пополнился двумя гармошками особо большого класса, 19 автобусами большого и двумя среднего класса, для управления которыми водители прошли стажировку. По данным мэрии, обновление автопарка делает поездки горожан удобнее, а транспортную систему более экологичной и надежной. В Волгограде с 22 часов по московскому времени 1 октября до 12 часов 2 октября на 14 часов закроют железнодорожный переезд на 2 километра в районе станции «Бетонная товарная» в Дзержинском районе из-за ремонтных работ. Перекрытие будет действовать в месте пересечения проезда «Мирный» и улицы Домостроителей. Объехать участок можно будет по улицам «Бетонная», «Домостроителей», а также через проезды «Пруцкий» и «Мирный». Аграрии региона приступили к уборке кукурузы. С 3500 гектар собрано 22 тысячи тонн зерна. Всего предстоит убрать свыше 90 тысяч гектар. Ход кампании обсудили на заседании оперштаба под руководством замгубернатора Василия Иванова. Большая часть урожая направляется на переработку в компанию «Ньюбио». Предприятие вышло на проектную мощность в 155 тысяч тонн в год и поставляет продукцию в регионы Российской Федерации и в 20 стран мира, способствуя реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: «Нырни в меня». Это я не про себя, чтобы не подумали, это я про песню «Dive into me». На волнах Волгоград FM звучит красиво, пока не начинаешь думать о технике безопасности. Алок на пару с Халидом предлагает прыгать с головой в новые отношения без какой-либо страховки. На словах-то мы все мастера экстремального плавания, а вот на деле при первых же сложностях ищем вот эту вот запасную дверь, да, выход, где выход с этого вагона, уносящего тебя куда-то там. Но под такой ритм, конечно, грех не сделать вид, что ты абсолютно бесстрашный. Среда, друзья мои, 30 сентября. Впереди у нас Крэш Адамс, Диваг, Феликс Йен и Жасмин Томпсон, Хьюджил и Фрэнк Монтана. Раньше всех появится Клэн Крусел с композицией «Райд», а еще рубрика «Римзона». 14.15, ни в коем случае не пропускайте. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Испытай свою удачу. В

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Главный побочный эффект такой музыки – это резкий выброс эндорфинов без видимых на то причин. Naked и Circa Waves на 101.5 Sweet Emotion. Идеальный, как раз-таки, саундтрек для таких вот ситуаций, когда у тебя все хорошо просто потому что. Без глупых смыслов, без драмы. Вот кликнуло в голове, и все, ты уже идешь только по улице, пританцовывая, подозрительно, позитивно смотря на окружающих. Главное, чтобы люди в этот момент, конечно, не подумали ничего лишнего, а то всякое бывает. Алан Уокер в завершении часа «Sing Me to Sleep», а еще проект «Нептуника» с новиночкой «What If».

0: Обязательно зацени.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Одной из основных версий произошедшего на борту Боинга компании Fly Dubai является теракт. Ее выдвинула служба безопасности Израиля. По предварительным данным, мужчина хотел захватить самолет и разбить его. Пассажир, который обезвреживал нападавшего с ножом в самолете, выложил в сеть видео, сделанное сразу после инцидента, пишет Москва-24. Изначально сообщалось о том, что лайнер с сообщением Дубай и Тель-Авив могли захватить. Версию о том, что пилотами самолета были россиянин и украинец, опровергли. Согласно новым данным, вторым пилотом, который напал на капитана, является гражданин Омана. Пострадавшим оказался гражданин Арабских Эмиратов. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня прошла церемония прощания с телеведущим и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами, пишет «Вечерняя Москва». Певец Алексей Глызин отметил на прощании, что Соседов всегда вызывал бурю эмоций. Его либо любили, либо хаяли. Российский журналист и телеведущий Вадим Токменев в своей речи отметил, что музыкальный критик тщательно работал в проекте «Суперстар». Единственным оставался до поздней ночи. Похороны Сергея Соседова пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме, только для друзей и близких. Напомню, музыкальный критик скончался, упав с лестницы в Якутии. Ему было 58 лет. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация – 8% на Чукотке, самая серьезная – на Ставрополье – 22%. В Волгоградской области планируется индексация тарифов максимум 9,4%. Это второе повышение расценок за год. Первое было с января, тогда индексация тарифов составила 1,7% для всех субъектов страны. Эта величина связана с повышением ставки НДС, отмечают СМИ. В Волгограде ждут православную реликвию. Ковчег с частицей мощей Матроны Московской прибудет в город в пятницу 2 октября. В полдень его встретят в Кафедральном соборе Александра Невского, где святыня пробудет 3 дня. Прикоснуться к мощам можно будет до 16:00 5 октября. Напомню, Матрона Московская остается одной из самых почитаемых российских святых. При жизни она обладала даром исцеления, который, как считают верующие, сохраняется до сих пор. Многие идут к мощам за помощью, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
3: Информационный конвейер.

0: Для всех, кто искренне считает, что весь мир вокруг — это просто декорации к их личному фильму, посвящается Two Colors в начале часа «Примадонна». Ребята воспевают этот бытовой нарциссизм, но когда ты опоздал на встречу минут на 40, на час, заходишь с напитком в руке и вместо извинений презренно смотришь на всех с выражением, дескать, скажи спасибо, что я вообще пришел или пришла. Удобная позиция, ничего не скажешь. Главное — искренне верить в свою собственную эксклюзивность. Ну а с другой стороны, кто сказал, что это неправильно, да? Среда, 30 сентября, сегодня, кстати, последний день сентября, с чем я вас и поздравляю. А впереди у нас музыка не заканчивается, лирика аутентичная. Раша Елена, Broken Angel, Кайра, Медузы, Генри Камомайл, раньше всех Jonas Blue Girl. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять?

0: milkshakevlg.ru.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Классический такой тейлоровский замес из школьной программы по литературе и современной поп-культуры. Тейлор взяла шекспировскую Офелию из «Гамлета», которая сошла там с ума от любви и утонула, и с выражением лица «ну уж нет, со мной такой номер не прокатит», взяла и переписала «История». Хотя вот лично мое мнение — это просто ирония над романтизацией женских страданий и привычкой драматизировать любое расставание, даже если ушел на 5 минут в магазин. Но давайте вычеркнем эту драму пока что и просто пойдем дальше, тем более, что литература нас вроде как учит экономить нервы. Они вообще-то не устанавливаются. Филат Фикерас, а также Деннис Фёрст впереди. Sweet Summer Nights и еще Лаунд Люксери и Эмили Робертс. Love You For Life.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Я бы сказал, это про современный бизнес-подход к чувствам. Вот что бывает, когда к свиданиям начинаешь относиться как к серьезному инвестиционному проекту. Тинаше и Диско Лайнс, Ферелград FM, но Брок Бойс рассматривают здесь отношения строго через призму ликвидности и рисков. Никаких авансов или же эмоциональных кредитов, вот только чистый расчет. Цинично, скажете вы, и скажут, да, возможно, но каждый человек вправе и волен думать и мечтать о чем хочет. Такого закона, запрещающего этого, нет. Так что все норм. Армин ван Бюрен впереди. In and Out of Love. Ну и прямо сейчас уже включил Temper City. Self-Aware. Делай громче.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, которые предусматривают размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет сегодня «Коммерсант». В городе Волжском разбираются в ДТП с участием грузовика и маршрутки, в котором пострадали четверо пассажиров общественного транспорта. Во вторник в 17:00 пассажирская «Газель» и грузовой фургон столкнулись напротив храма Серафима Саровского в Волжском на перекрестке улиц Мира и 40-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба МВД области. В числе пострадавших несовершеннолетняя 17-летняя девушка. Обстоятельства ДТП уточняются, пишет «Комсомольская правда». Отключение воды в субботу 3 октября ожидается на трех улицах в Дзержинском районе Волгограда. Не будет ни холодной, ни горячей воды в субботу с 9 утра и до 11 ночи. По следующим адресам: проспект Жукова, 88, улица Качинцев, 79А, 81, 83, а также улица Новодвинская, 17. Как сообщили в концессиях водоснабжения, подачу воды приостанавливают для работ по врезке запорной арматуры. Еще одно отключение воды уже затронуло сегодня две улицы в Дзержинском районе, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. 30 сентября Православная Церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. По церковной легенде, святые сестры, христианки, жили во II веке в Риме при императоре Адриане и пошли на смерть, не желая отречься от Христа. Их мать София почитается церковью как разделившая страдания своих детей. В этот день верующие молятся святым сестрам, просят об укреплении веры, мире в семье и здоровье детей. В народной традиции сегодня вселенские бабьи именины поздравляют всех женщин с именами «Вера, надежда и любовь», пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 84.43, евро 96.06.
3: Информационный конвейер.

0: «Я отдам тебе все, растворись во мне, уйдем во тьму». Это я про песню, если что. «Meet me in the dark» от проекта Evo. Психологи после таких вот текстов обычно берут двойной клад. Ну, потому что в жизни за таким красивым надрывом обычно следует что? Правильно, что-то вроде «А кто съел мой йогурт?» Да? Или «Кто съел мою колбасу?» Вот такая вот романтическая безысходность быстро разбивается о суровую реальность. Впрочем, давайте оставим психотерапию... Отставим, точнее, психотерапию в сторону и продолжим наш эфир, потому что он мчит вперед, друзья мои. По среде 30 сентября, последний сегодня денек сентября. Ну, а впереди Jonas Blue и Mali, Voyage of Desire, чуть ранее Bibi Rexha и David Guetta, Sad Girls, а раньше них Diplo, Two Steppin', через буквально пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
7: Детей любите, да?
8: Как родинал.
6: И дети, не признающие руководство.
9: Они туда, где тебя откопали, эти дули.
10: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
6: Кто кого в итоге воспитает?
11: За простые вещи и проваливали, тебе хуже будет.
6: Алексей Маклаков.
12: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
14: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
15: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
14: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разберемся с вопросом по поводу замены тормозного диска. Можно ли его поменять некомплектом? Ну, это, конечно, забавно, но вот давайте список деталей, которые меняются только комплектами. Например, тормозные диски в паре. Никто не кричит, что надо менять все четыре, но парами, передние, например, придется менять точно. Тормозные колодки тоже парно. Тормозные шланги, за исключением случаев, если шланг порван в ДТП или поврежден кривыми руками мастера. Детали рулевого управления сложные, различные бывают ситуации, но практика показывает, что через месяц придется менять либо второй наконечник, например, тягу, снова делать сход-развал и так далее. Шины. Ну, в наших реалиях мы допускаем замену резины парами, но в идеале менять вообще комплектом сразу все четыре. Амортизаторы меняются парами, пружины меняются парами, детали, которые рекомендовано менять комплектом, также шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки. Отдельная тема вообще на Макферсон менять парами на многорычажках по ситуации. Зачастую полным комплектом приходится это делать. Сайлентблоки, задние балки, естественно, парой меняются. Рычаги в сборе, если дело в износе, а не в механическом повреждении, то причина та же, что и с рулевым управлением. На что разводят автосервисы обычно? На, например, ступичные подшипники. Менять можно по одному. Рулевые наконечники в комплекте с тягами. Менять следует только то, что изношено, а наконечников там тяг, у них разный ресурс. Для тех, кто в танке, если у вас навернулся наконечник, меняем пары, тяги не трогаем. Накрылась тяга, меняем пары, наконечники оставляем. Лампы ближнего, дальнего света, вот тут тоже слышал, как разводят. Часть, бывают случаи, когда вторая лампа перегорает через неделю после первой, но процентов 30 это повторяется. Да, как бы по работам в этом плане вы сэкономите. Можно будет приехать, попробовать настроить. Но если одна лампа перегорела, ее, собственно, и меняете. Не слушайте, если вас пытаются обмануть. Ну, и надеюсь, курьезов в вашей жизни будет меньше, учитывая наши советы.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана.

0: Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
1: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
0: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Мардан и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Иногда слушаешь подобное и думаешь, да откуда же в нас это вот страсть к шекспировским страданиям на ровном месте. Чуть что-то не по-нашему, так сразу все кончено, я погибаю. А с другой стороны, если бы люди не драматизировали, у нас бы и музыки такой красивой не было, согласитесь. Ну что, пострадали, хватит. Переходим к более позитивным вещам. Оливия Дин, продолжение часа. Man, I need da. А также Шакира, Burna Boy, и Дай, Дай.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
5: Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
4: Проспект Университетский, 102.
6: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
2: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
9: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Знаем, что любишь. 101.5. Love is the strangest thing. Just when you think you finally

0: Чим белорусских на волнах Волгоград FM и его мысли. Хороший трек, чтобы посидеть и погрузиться в себя. Но под конец дня думалка уже плохо думает. Главное, что среда, все практически. Хребет недели сломан, назовем это так. И большую часть этой самой недели мы с вами и оторобанили. Я же на сегодня все. Официально пульт управления полетом передаю Виктории. У Вики, в отличие от нас с Тимой, никаких философских терзаний нет. У нее в голове сейчас ровно одна мысль. И как сделать так, чтобы этот парень замолчал уже наконец-таки и покинул студию. Все, мешать персоналам не буду, уступая дорогу. Всем летейшего, крутейшего вечера, друзья мои. Кайфуйте, набирайте силы. Слышимся с вами завтра. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: тепло.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях по всей Волгоградской области 15 октября. Сотрудники ФНС с 9 утра и до 8 вечера в этот день будут вести прием посетителей и отвечать на их вопросы. В России срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. К этой категории относятся транспортные, земельные налоги, а также налог на имущество, пишет «Волгоградская правда». 4 человека пострадали в аварии с участием 2 микроавтобусов. ДТП произошло во вторник в Волжском на улице Мира. Водитель «Газели» поворачивал налево, когда столкнулся с микроавтобусом ЛДВ «Максус». Все пострадавшие ехали в «Газели», они госпитализированы. Один из пострадавших – это 17-летний подросток, сообщили в ГАИ. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
3: Информационный конвейер.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Среда, вечерочек. И мы, конечно же, с Викторией Сотниковой сегодня будем раздавать стилек на весь Волгоград и нашу необъятную Волгоградскую область, которая, между прочим, своими размерами забивает и некоторые европейские страны. Поэтому нам есть чем поделиться, говорить о том, что у нас есть свои собственные недели моды, свои собственные стилисты, модные тренды, бренды, дизайнеры. Поэтому наша передача самая-самая модная, стильная на Волгоград FM 101.5.
2: Леш, у тебя завелся хейтер?
1: Почему ты так думаешь?
2: Ну нет, ты так как будто даже передразниваешь кого-то. И вот стилёк.
1: А, у меня настроение сегодня такое, поэтому я решил немножечко так по-хейтерски выйти.
2: Вдруг тебя кто-то обидел?
1: Нет, абсолютно. Ты что? Как меня можно обидеть? Меня вообще невозможно обидеть.
2: Я же такая лапочка, пушечка.
1: Да, я же еще тот котеночек, поэтому что меня обижать-то? Я сам, конечно, могу кого хочешь обидеть, но этого не делаю, потому что полюбас потом прилетит. Карма это дело такое, и я в нее верю. Mm-hmm. Вот. Ну, а чтобы Вика Сотникова не обижалась, конечно же, я расскажу, кто она такая. Это девушка, которая разбирается не только в моде, но и обрамляет эту моду в глянцевые слова.
2: Не хватало дальше, чтобы Леша еще в целом в этом стиле продолжал себя дальше приветствовать. Вот, и сказал вам это, ну там, всего лишь Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства Виджимонус, ну и всего лишь, да, главный стилист РЦ «Акварель».
1: Да, сейчас меня, короче, закидает, наверное, Виктория чем-нибудь, чтобы подлёться под руку, знаете, такая бабулечка Вика такая вышла сейчас в эфир и начала рассказывать о том, кто сегодня за рулем, скажем так, нашего модного проекта.
2: А у меня такой день, да, сегодня.
1: У тебя, да?
2: У меня день много лиц, знаешь, многоликий. Да, многоликий. Я сегодня
1: многоэпоховый.
2: Да, я сегодня кем только не была, что только не вела, хотел сказать. Вот, путешествие во времени тоже было, поэтому да. Смотри, тебе может много чего теперь достаться.
1: Ой, класс, слушай, я люблю многоликих людей, и с ними очень интересно, и я знаю, как с ними работать, поэтому я вообще не переживаю, тем более, зная тебя достаточно давно, я верю, что я справлюсь с этой непосильной ношей. Ну что же, мы сегодня будем с вами говорить о другой непосильной ноше, которая сейчас стоит перед многими жителями нашего региона, а это что? Потихонечку начинаем утепляться, конец недели показывает, что ночью будет всего-навсего плюс 4, днем плюс 10, а это значит, что пора надевать верхнюю одежду, как бы не хотелось, но да, все-таки лето закончилось в нашем городе, хотя оно, мне кажется, и так очень долго продержалось. Была потрясающая погода, но, что называется, пора все-таки одеваться. И как раз-таки наша тема будет посвящена тому, какие модные тренды существуют в верхней одежде. Будем разбирать каждый. Вика мне уже за эфиром сказала, что ей есть что подкинуть в копилочку.
2: Мне много чего хочется про осень уже начинать говорить.
1: Да, тех атрибутов одежды, о которых мы сегодня будем прям очень плотненько говорить. Но я вам хочу сказать, что разнообразие просто невероятное. И уже все сейчас вы сможете найти в магазинах нашего города.
2: Ну, а если у вас есть вопросы, а они, мне кажется, явно у кого-то есть, вы можете присылать их нам по номеру 8-927-522-101.5 в любой удобный мессенджер, и мы обязательно на них ответим, прочитаем, да, и здесь в эфире обсудим. Так, пока прервемся послушать музыку, никуда не уходите, мы скоро снова сюда придем.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Конкурсный ракот!
3: Загадки через призму искусственного интеллекта.
2: Дозвонись и разгадай!
4: Миракот!
5: Каждый будний день!
6: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
8: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17-16 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу. Тут, конечно же, что мы обсуждаем? Уже осенние темы.
2: Да, теплая одежда.
1: Уже у нас и темы начинают утепляться, да? Становятся все более такими упитанными. Ну вот, кстати, вот в эту всю тему хочется вообще что сказать. Раньше, вот такое распространенное мнение, давай так, не раньше, а самое распространенное, всегда в осень, в зиму, в холодные времена выбирайте темную палитру, потому что грязь светлая легко там отмывается, плохо отмывается и так далее, и так далее. И ты становишься заложником, вот такой, и серая картина за окном, и ты весь такой, либо ты яркий какой-то, вот еще яркие любят цветные яркие вещи, либо ты какой-то темненький. А светлое не рассматривается почти никогда, ну, потому что не совсем рационально. Особенно, знаешь, если у тебя небольшой гардероб, и у тебя нет возможности купить там три варианта курток, три варианта там пары обуви и так далее. Но я заметила за собой в этом году, вот у меня проблема.
2: Знаешь, какая?
1: Что мне не хочется темное. И я начала даже функциональное неудобство темного замечать. Например, кожаная куртка, да, такая базовая вещь, она черная. Но у нас сейчас погода коварная. Утром очень холодно, днем жарко, прям потому что солнце печет. Вечером снова очень холодно. И получается, что ты днем, даже если дует прохладный ветер, ты не можешь идти в этой куртке, потому что она же черная. И она нагревается от солнца сильно, тебе в ней жарко. Я поняла, что была бы у меня светлая вещь,
2: но
1: мне было бы, наверное, легче. Я бы просто не превращалась вот в эту историю, когда мне надо постоянно что-то снять, нести, там, одеть, потому что это... И туда-сюда.
2: Ну, это, кстати, фишка нашего региона, когда мы одеваемся с утра как капуста, а потом начинаем в течение дня раздеваться, таскать это все в руках либо в сумках, и, а потом к вечеру опять одеваться, да? Особенно если мы ездим на общественном транспорте либо передвигаемся пешком без своего собственного, как бы, автомобиля. Есть такое, да. Но здесь, что я могу посоветовать, это использование второго слоя. То есть это там водолазки, там рубашки, футболки, лонгсливы. Ну, не то чтобы с утеплением, а просто с содержанием, с каким-то содержанием шерсти, да, либо каких-то там натуральных тканей, которые будут греть. Это раз. Второе, если вы понимаете, что в куртке днем вам, например, может быть жарковато, то это изделие, которое вы можете спокойно поместить в сумку, да, то есть оно должно быть не громоздким, оно должно быть небольшим. Например, это ветровки, это какие-то спортивные куртки. Если это не подходит к вашей эстетике, к вашему стилю, да, то это могут быть облегченные плащи без подклада, это могут быть какие-то дождевики тоже без подклада, которые часто убираются, например, в капюшон, который превращается

0: помещается в небольшой такой мешочек в виде кисета, и эта проблема будет решена. Но в целом я могу сказать то, что сама по себе темная одежда, она, конечно же, очень сильно универсальная и подходит практически под любой гардероб, под любой стиль, под любую эстетику, которую, например, носят граждане нашего региона, да и любого в целом. Поэтому мы так часто видим с вами сочетание черного, например, верха, черной куртки абсолютно любого кроя, абсолютно любой ткани, и, например, синие джинсы. То есть это прям вот основа на базы уличного стиля практически всех жителей региона.
1: Так, но если вдруг у вас база какая-то другая, обязательно нам об этом сообщите. И мы совсем скоро продолжим обсуждать другие варианты.
2: Рябцев фэшн-шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:26 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу продолжает тут. И я вот единственное, знаете, что вот каждый раз ловлю себя на мысли все то время, которое существует наш проект, как же сильно я завидую дочке, да, жене, близким Леше, потому что у них такой карманный стилист всегда есть.
2: Карманный, ручной.
1: Да, который бесплатно все, ну, там выстроит, подберет и так далее.
2: Ну, ты знаешь, я вот, кстати, с женой и с дочкой вообще крайне редко работаю, потому что у них есть свое собственное видение своего персонального стиля, и я сюда не лезу вообще абсолютно. И, в принципе, кстати, я вам хочу сказать то, что я никому ничего не советую, пока человек сам напрямую ко мне не обратится. Поэтому неважно, кто там, родственники, друзья, товарищи, знакомые, коллеги по работе, вот пока они вопрос мне не зададут конкретный, я вообще не лезу. То есть у меня может быть свое собственное мнение на этот счет, насчет внешнего вида там людей. И оно лично мое, как бы, я не считаю, что я вправе как бы его высказывать человеку, который сегодня оделся так, потому что он так себя чувствует. Я и клиентов своих учу одеваться именно так, чтобы они встали утром и поняли, какие они сегодня, да? Романтичные они сегодня, либо драматичные они сегодня. А может быть, соединились два характера, и романтик, и драматик в одном их образе, и они вот за счет каких-то фишечек это все подчеркнули. Поэтому ручной карманный стилист, это, конечно, да, классно, но это бывает крайне редко.
1: Так, то сегодня мы обсуждаем, как почувствовать себя тепло.
2: Как тепло. Вот, кстати, один из классных приемов, и стилистических приемов, и вещей, которые мы можем найти уже не первый сезон, кстати, в магазинах, это пальто-коконы, либо кейпы. Это очень классные, удобные
1: кейпы
2: вещи.
1: Кейпы классные.
2: Чаще всего это либо плотная шерсть, либо кашемир, либо это какая-то мягкое сукно, из которого можно шить верхнюю одежду. И одежда такого рода, она выглядит, как, знаете, ну, такой классно скроенное покрывало. Грубо, конечно, сказано, но увидев девушку или женщину в такой одежде, вы сразу можете понять, как ей уютно, как ей тепло, как ей кайфово, как ей мягко, и как она по-осеннему сейчас выглядит. Потому что вот ты, кстати, права, в начале сам передачи сказала, хочется утепляться. И как раз-таки кейпы, пальто-коконы, либо какие-то накидки, пончо, опять же, это все сейчас в тренде, это все можно носить, какой-то декоративной отделкой, это может быть мех, это может быть вышивка, это могут быть какие-то интересные оригинальные детали с карманами, без карманов, удлиненные, максимальной длины, прямо в пол. Ну, в зависимости, конечно, от того комфорта, который вы можете испытать в этой одежде и функционала, который вы обязаны выполнять по жизни, там, или должны, да, то есть здесь вы выбираете именно свою собственную длину. Но это потрясающий вариант для того, чтобы выглядеть классно, кайфово и уютно.
1: Быстрый вопросик. Давай. В пальто сейчас замечены всякие вот эти эксперименты, как с другой одеждой, что резко нашивают кружево,
2: да,
1: цветы,
2: конечно,
1: там
2: это
1: еще
2: тренд,
1: что-то.
2: Да, да.
1: Все, то есть в целом, если у вас есть свое какое-то творчество, там, хоть бантики,
2: конечно,
1: да, нашить и так далее,
2: хендмейд всегда
1: почему бы и нет? Может быть, вы возьмете, вам надоело одно пальто, надоело другое пальто, вы из них сошьете
2: это будет,
1: одно,
2: кстати,
1: какое-нибудь.
2: Очень классно. И вот в коллекциях уже весны-лета, которые показываются на неделях моды, да, Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон, я могу сказать, что есть интересные изделия, когда ощущение, что одно изделие перекроилось и сшилось другое, плюс добавилось третье, выглядит очень эффектно.
1: Поэтому вот вам идеи на заметочку, ну а мы скоро вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:43 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать очень актуальную тему, прям потому что буквально в конце этой недели уже там 8 градусов обещают. Надо утепляться, надо одеваться. Я вот по утрам, кстати, уже в меховой куртке гуляю. Вот, когда надо выйти собачка, а там, ну, температура такая.
2: И собачка в меховой куртке.
1: Там такая. Ей, кстати, блин, надо заказать, чтобы пошили комбинезон,
2: я
1: никак не соберусь.
2: Кстати, я тебе хочу сказать, что у меня есть знакомые дизайнеры, которые занимаются пошивом именно одежды для домашних животных. Даже
1: прикольно.
2: Такое у нас уже в городе есть.
1: Да, вот я знаю.
2: Вот,
1: есть те, кто вяжет, те, кто шьют.
2: Да.
1: Очень много всего интересного, и это тоже классно.
2: Да, и, кстати, очень многие бренды, которые занимаются производством одежды для взрослых и детей, они тоже расширили свою линейку и предлагают одежду для наших маленьких друзей. Итак, следующий тренд, который точно уже есть во всех магазинах практически нашего города, это облачные дубленки, которые выглядят как облако. Это такое мягкое, пушистое, хочется потрогать, хочется подержать его в руках, пожамкать, что называется, хочется поваляться вместе с ним где-нибудь на, я не знаю, ну, на каком-нибудь диване, например.
1: Это меховые такие ты имеешь, это как шубки?
2: Да, как шубки. Это очень классный тренд. Чем он мне нравится? Он, во-первых, имеет такой некий наив. То есть он для девчонок, которые...
1: Ну, как плюшевая игрушечка,
2: да,
1: ты такая.
2: Да, любят вот эти романтические настроения. Смотрится, конечно, классно. Для дам, которые хотели бы это на себя примерить, но переживают, что стилистически это им не подойдет, то, конечно, здесь можно использовать обычные классические дубленки, либо это могут быть куртки из кожи, либо там еще с какого-то материала, но подклад у которых, либо внутренняя сторона, будет как раз-таки вот этой вот потрясающей овечкой. Я все время вспоминаю мультфильм «Зверополис», когда там лис подходит к овечке и такой начинает трогать. За ее шевелюру такой, говорит, как облачко. Я вот все время, когда вижу эти куртки, я вспоминаю этот мультфильм. Но они действительно просто потрясающие. Огромное количество магазинов и брендов сейчас это предлагают. И плюс ко всему это тренд. Они могут быть как натуральные, так и искусственное волокно. Они могут быть супер плюшевые, они могут быть подстриженные. Сам по себе ворс может быть разный абсолютно по, ну, скажем так, как это правильно? Не по каракулю, а как это, скажи мне? По волне. Вот,
1: ну,
2: по волне.
1: Да.
2: Он может быть абсолютно разный. И короткие, и длинненькие, и широкие, и маленькие. В общем, выбирайте то, что вам больше всего нравится. Это будет классно и трендово смотреться. Ну и плюс ко всему, это тепло. Действительно тепло.
1: Так, ну и все?
2: Ну,
1: Больше не хочешь ничего.
2: Еще
1: да, про
2: овечек хочется? Ну,
1: да
2: ладно,
1: нет,
2: хорошо.
1: Все, ладно.
2: Стеганые куртки,
1: еще, кстати, классно дубленки, когда они же, вот Леша все говорит, облачко-облачко, но они не обязательно же могут быть именно белыми. Их очень много разных расцветок. Овечки у нас тоже разноцветные, и поэтому вы можете выбрать свой. Ну и, кстати, если вдруг, да, вы не готовы к такой дубленке, подобного типа есть различные кардиганы и так далее, тоже такие ворсистые, и я тоже замечаю, что всем очень сильно нравится это. Все хотят быть милыми, мягкими и пушистыми.
2: Ну,
1: но пока, кстати, можно захотеть потанцевать немного. Прервемся на музыку, но совсем скоро к вам вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
1: Без возрастных ограничений.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Акмолича до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:57 в Волгограде, и Рябцев фэшн-шоу, к сожалению, уже заканчивается.
2: Так быстро у нас да. Это все пролетает, аж не успеваешь даже все охватить, что бы хотел. Ну, сейчас мы быстренько подытожим всю ту модную верхнюю одежду, которая у нас уже есть в магазинах и которую уже стоит приобретать. Напомню, что мы проговорили про дубленочки, которые могут быть такими облачками, да? Мы проговорили о том, что есть коконы пальто, есть разные другие варианты, которые тоже стоит рассмотреть. Кстати, а ты помнишь, несколько лет назад был очень крутой тренд, когда люди просто ходили завернутые в пледы по улице? Не помнишь такого?
1: Блин, нет.
2: Это было так классно, ну да ладно. Смотрите, кожа абсолютно любая, выворотная и гладкая, будет абсолютно актуальна. Причем она может быть разная по своей текстуре, она может быть глянцевая, она может быть выворотная, она может быть с каким-то рисунком, либо с каким-то принтом. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Особенно здоровская куртка будет, если наверху будет воротник-хомут. Ну, это когда так, типа шальки. А воротника смотрится очень эффектно, особенно в замше, поэтому обращайте на это внимание, будет смотреться классно. В противовес этому тренду очень здорово смотрятся куртки просто с высоким воротником. Просто прямой высокий воротник, он может быть максимально высокий, закрывающий губы, закрывающий нос, но в то же время это может быть и небольшая стоечка, которая будет эффектно смотреться.
1: Еще никуда не уходят куртки рабочих. Они остаются.
2: Куртки-рубашки, куртки рабочих, они тоже остаются. Чаще всего мы их можем видеть из хлопчатой бумажной ткани, достаточно плотной, с утеплителем. У меня у самого две такие штуки есть, поэтому ношу с удовольствием и вам тоже рекомендую.
1: Бомберы.
2: Однозначно бомберы переживают еще одно перерождение, они становятся гораздо более интересными по своей форме, по отстрочкам, по декоративным элементам, по цветовой палитре. И это уже не просто, скажем так, куртка пилота, да, к которой мы с вами привыкли, а это уже некие такие дизайнерские изделия, которые даже в масс-маркетных магазинах начали появляться и, ну, что называется, будоражит сознание наших модников и модниц, потому что бомберы, они, в принципе, актуальны для мужчин и для женщин. Они могут быть удлиненные, они могут быть укороченные, на широкие резинки внизу, без этой резинки, на кулиске. То есть здесь выбирайте то, что вам будет по вкусу. Очень здорово смотрятся сейчас куртки, похожие на гусарскую форму, да, гусарскую военную форму, которая была именно вот среди наших русских войск, это начало и конец 19 века. Смотрится очень здорово, с алебардами, с различными обвесами, с большим количеством пуговиц, особенно блестящих. Смотрится, конечно, очень-очень эффектно и нарядно на улице. Кожаные куртки по типу спортивной куртки тоже будут смотреться здорово и актуально. Опять же, укороченные версии тоже возможны. Многослойные куртки тоже будут смотреться здорово. Например, если есть внутри манишка какая-то, которая пристегивается либо отстегивается. И, опять же, вспоминая твою тему, да, что было, например, жарко, ты эту манишку убираешь. Стало попрохладнее, манишку, наоборот, подстегиваешь обратно. Куртки в вариации тренч-кота тоже интересно будут смотреться. Ну, естественно, куртки моряков. Это тоже все будет в тренде.
1: Ну, набор очень большой. Можно
2: огромный
1: выбрать под любую
2: огромный.
1: Погоду, под любой стиль, на любое настроение. Поэтому я надеюсь, мы вам очень сильно помогли и желаем вам теплой и стильной осени.
2: Да, наслаждайтесь этим временем года. Всем
1: пока-пока. И до следующей недели.
0: Рябцев фэшн-шоу. Твое время. 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Коммерсант напоминает, что упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации, стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных, а подтвержденная учетная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Волгоградская область получила почти 400 тысяч доз вакцины против гриппа. Препараты распределяют по государственным поликлиникам. Волгоградская правда пишет, что прививочная кампания против сезонного гриппа в регионе уже стартовала. В этом году состав всех противогриппозных вакцин обновлен, и в препарат включены 3 штамма вируса, которые актуальны для предстоящего эпидсезона. В Дзержинском районе сегодня отключили холодную воду сразу на 2 улицах. Причиной стали работы по врезке водопроводного узла, пишет блокнот «Волгоград». В зоне отключения около 2,5 десятков жилых домов. Восстановить подачу холодной воды коммунальщики обещают к полуночи. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
0: Информационный конвейер.

0: Эва Дрим порадовал нас только что, и мы с вами уже оказываемся тут в 7:00 наедине. Вот в, чисто в нашей такой вечерней обстановочке. В студии я, Виктория Сутникова, и, конечно, мы здесь с вами болтаем, слушаем музыкальные композиции, обсуждаем разные новости, в целом поднимаем настроение, если вдруг с ним что-то приключилось, либо поддерживаем тот уровень, который есть, обсуждаем какие-то, да, беспокоящие, может быть, вас вещи, может быть, жалуемся тут, да, ну а почему бы и нет? Поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM, никуда не уходите. Вот, например, впереди мы с вами уже готовимся слушать Билли Айлиш «Не в тунику», и через пару минут BTS споет для нас песню «Swim».
1: Волгоград FM
2: 101.5.
3: Реклама.

0: Это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Конкурсный ракот!
2: Загадки через призму искусственного интеллекта.
1: Дозвонись и разгадай!
3: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
5: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Type.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 19, ночью до плюс 9.
2: Реклама.
4: Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, день очень напряженный, но и по-своему интересный. Вас ждут интересные встречи и общение с людьми. Тельцы, вы добьетесь желаемого, хоть и не самым простым способом, однако находчивости и изворотливости у вас достаточно. Близнецы, вероятно, профессиональные успехи, ваши достижения не остаются незамеченными. Если сегодня вы поведете себя правильно, в ближайшем будущем у вас появится возможность подняться по карьерной лестнице. Раки, день умеренно благоприятный, эмоциональный фон стабилен, и это позволяет с юмором относиться к возникающим неприятностям. Львы, нейтральный день, вы не должны спешить, достаточно немного поторопиться, чтобы испортить все всерьез и надолго. Девы, довольно спокойный день, проблемы не исключены, однако справляйтесь вы с ними быстро и уверенности в успехе не теряйте. Весы, удачный день, со многими трудностями вы справляетесь просто потому, что ни на минуту не теряете веры в себя. Скорпионы, посвятите этот день полезным делам. Вы сами удивитесь тому, сколько всего успеете. Стрельцы, не спешите, чем меньше важных решений вы принимаете в этот день, чем меньше новых дел начинаете, тем лучше. Козероги, возрастает интерес ко всему новому, неизведанному, а в идеале еще и запретному. Ради ярких впечатлений вы даже готовы пойти на риск, только небольшой. Водолеи, благоприятный день для любых контактов и встреч. Вы легко завязываете новые знакомства, но доверяйте только тем, кто этого заслуживает. И рыбы, очень интересный день, полный увлекательных дел и интересных совпадений. Вы очень многое успеваете, хотя и сами не понимаете, как вам это удается. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: композиция «Азизом» играла только что для нас и для нашего хорошего настроения. Ну и, конечно, как же, да, не пробежаться по праздникам. Сегодня, во-первых, в том числе мой профессиональный праздник, Международный день переводчика. Потом еще, что сегодня? День интернета в России. День веры, надежды и любви. День любви к людям. Поэтому в целом, да, сегодня можно поменьше грубить кому-нибудь, а лучше сказать всем, дать что-нибудь приятное. Есть еще день грязевой маски, поэтому можно вечером устроить какие-нибудь уходовые процедуры. Есть еще день ортодонта, тоже вас поздравляем. А также день женского здоровья и фитнеса, повод сходить, да, на какую-нибудь тренировочку. Также день жевательной резинки, но тут не все советуют доктора, да, увлекаться этим. Есть еще день мурлыканья и подтягивания. Ну и много-много чего интересного, поэтому если как-то это к вам относится, если это какое-то вдохновение вам дарит, то вот, всегда пожалуйста. Очень рада с вами делиться такими вещами, ну а мы впереди будем слушать прекрасную Айову, Temper City, через пару минут Бенсон Бунс поет композицию «Sorry, I'm here for someone else», поэтому никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Послушали мы с вами «On the Break of Dawn» — композиция, которую пели Cartoon, Кристиан Джарви, Китти Флорентин и Nordic Walls. И с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. В целом, у нас вечерний эфир с вами выдался сегодня насыщенный. Было прекрасное рэп-фэшн-шоу с очень, да, важными и нужными темами. Надеюсь, мы вам помогли. Я надеюсь, что вы его послушали. Если вдруг вы почему-то подсоединились позже, у меня к вам большие вопросы, да, пожалуйста, запомните, в среду в 17:00 у нас рэп-фэшн-шоу. Очень-очень много всего полезного и интересного мы там обсуждаем. Поэтому поставьте себе где-нибудь напоминалочку, да, в календаре пометьте. Так, ну а сейчас что хочется? Пожелать им хорошего вечера и сказать, что впереди только 2 рабочих дня. Уже осталось, да, меньшинство, так скажем, из этих всех дней. И там уже прекрасные выходные. Немножечко похолодает, да, к концу этой недели, но, надеюсь, это никак не скажется на вашем настроении. Будем слушать впереди Даррен Хейс, Two Colors в композиции Примадонны, поэтому никуда не уходите, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. В Красноармейском районе в аварию попал автомобиль медицинской помощи. На фото, которое публикует портал В1, микроавтобус, лежащий на боку. Серьезные повреждения получила и его передняя часть. На месте ЧП работают скорая, реанимация и сотрудники МЧС. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось распиливать корпус микроавтобуса. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в аварии пострадали 3 человека. Коммунальные ремонты продолжатся в Волгограде в предстоящие выходные. 3 октября воду отключат в Дзержинском районе. Ограничения будут действовать с 9 утра до 11 вечера и коснутся как холодного, так и горячего водоснабжения, пишет КП «Волгоград». Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как родинал.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Они туда, где тебя откопали, тедули.
8: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, температура воздуха днем до +19, ночью до +9.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Around the world.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте. Скажите, рассматривали покупки Nissan Murano 2014 года, вот что можете по этому автомобилю сказать? Вот между X-Trail'ом там и Murano. Вот.
3: Это, на мой взгляд, очень странный выбор. Объясню почему. Потому что Murano однозначно интереснее, Murano однозначно быстрее, Murano однозначно представительнее и опциональнее. То есть, если мы смотрим конкретно машину, допустим, там, 14-го года, 15-го, да, мы получаем что? Мы получаем, это 52-й кузов. Если мы хотим получить автомобиль с определенными опциями, то это именно оно. Но я скажу так, я юзал варианты на бензине, который 249, да, и юзал гибридный вариант, который привозили. Я скажу, что от гибрида я получил намного больше удовольствия, интереса и заложенных проблем в нем поменьше. Но он, как бы, вариант достаточно дорогой получался, особенно в топовых комплектах. Если брать какой-нибудь хай-плюс, да, то это полноприводная версия, это уже полноценный вариант с динамикой и проходимостью. Опционально он интереснее, допустим, того же самого X-Trail'а, но он не такой проходимый, как хотелось бы для многих, потому что для всего остального там есть патрули и так далее. Но вот эти моторы 3,5, нет-нет, да и вздрагивают из-за клапанов, которые там есть. И на финике грешат почему-то больше. В принципе, я считаю, что это машина, которая долгое время вообще соответствовала своей ценовой категории. Он, в принципе, никогда не выпрыгивал. Если мы будем смотреть еще более старший кузов, то там и нареканий было намного меньше. Тут цена более-менее адекват, укладывающаяся в районе 2,5 миллиона рублей, я считаю, норм. Но в современном мире, где каждый борется за там расход, еще чего-то, это, конечно, динозавр. И здесь надо привыкнуть к тому, что он жрет, и жрет достаточно много.
2: На что обратить внимание вот при покупке? 14-й год, все-таки тоже автомобиль не новый. На вот двигатель клапана или что, вариаторы?
3: Сразу же прям заглядываем в цилиндры, смотрим, что там происходит, и отталкиваемся от их состояния. Второй вариант, диагностируем коробку, ну и помним о том, что вот как только вы взяли, все жидкости и фильтра мы сразу меняем, и с этого начинаем исчисление. Ну и не забываем про угрозу перегрева. Ни для полного привода у Nissan, ни для вариатора это не является хорошим моментом, поэтому вот только вот это в голове надо держать. Надеюсь, что предыдущий владелец ездил хорошо, добротно. И тут надо, опять же, смотреть. У Murano, кстати, особенно там в 52-м, вот мы тоже изучали этот вопрос, у них очень много владельцев, которые только-только начинают продавать. То есть они 10 лет провладели машиной и только выставили ее на продажу. Я встречал и по одному владельцу этого автомобиля, там, 2-3 максимум, поэтому здесь есть из чего выбрать, но приподняв бюджет до размера там 2,6-2,7 миллиона рублей.
4: Вопросик у меня такой. Lexus LX 16 года. Что-то при переключении передач начинает дрыгаться. Что это может быть?
3: Ну, скорее всего, это коробка. На LX бывает такая история. Жаль, не часто, конечно, мы имеем дело с этим в эфире. Вот, но конкретно у знакомых, да, там на пробеге в районе 170 что-то началось, да, вот такое. И такая же история была на служебном GX, но на мощном моторе, который с Америки у них шел. Вот, там была история на полном приводе, кстати, тоже с коробкой в районе 200 тысяч пробега. Но история диагностируется, надо подъехать, почитать, что пишет, может быть, она где-то в каких-то режимах, может быть, что-то уже придется ремонтировать. Тут я не могу сказать так, на вскидку, если уже дергается, если вы чувствуете, что идут толчки, рывки, не дай бог, проскальзывание, либо следующий шаг, либо она упадет в аварию, и вы сможете только на буксировщике оттащить машину в сервис. Либо тут вот как товарищ мой поменял масло, и у него все поехало, все нормально. Ну, а вот что конкретно?
4: Замена масла может помочь, да? Может замена масла помочь, если поменять.
3: 50 на 50, вот правда. Бывает как подорожник приложить, а бывает реально. Тут вариант кой. Либо поедет, либо не поедет совсем. Вот, нет, собственно, и все.
4: То есть лучше до диагностику съездить, а компьютер должен показать, да, что там...
3: А вы в любом случае поедете в сервис. Либо диагностировать надо будет, либо поменять масло придется. Ну, вот хотя бы так вы можете попробовать эту проблему решить.
4: Я понял. Хорошо, спасибо за совет.
3: Спасибо и вам. Благодарю. Удачи. Потом, если что, сообщите, чего было в итоге. Ну, а вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждете

0: Детский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего года.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.